0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на склады компании. В пресс-службе РВБ уточнили, что первые выплаты тяжело раненым и семьям погибших поступили уже 21 июля. Также в компании особое внимание уделяют психологическому состоянию людей. Со всеми, кто обратился за специализированной помощью, Wildberries поддерживает контакт. В пресс-службе Marketplace добавили, что психологическая помощь понадобилась нескольким сотням человек. ТАСС напоминает, что инфраструктура маркетплейса серьезно пострадала в центральном регионе, а также на юге и северо-западе России. Нижнетагильской птицефабрике, которая испортила воду в Верхней Салде, пригрозили приостановкой деятельности. Как заявил губернатор Денис Паслер, эту меру используют, если не будут устранены причины происшествия и работа предприятия не будет приведена в соответствие с природоохранным законодательством. В самой Верхней Салде продолжаются контрольные мероприятия и пробы воды берут раз в 2 часа. Жителям города по-прежнему рекомендуют использовать бутилированную воду. В мэрии Екатеринбурга подвели промежуточные итоги очистки городских рек. За весну и 2 летних месяца с берегов Исети и Патрушихи вывезли 19 тонн отходов. Очистка от мусора предусмотрена на 17 участках Исети и ее притока. Общая протяженность территории 36 километров. Активнее всего приходится убирать берега городского пруда от Макаровского моста до проспекта Ленина, прибрежную зону от Малышева до переулка Базового, а также берега Исети в Историческом сквере, пишет «Новый день». Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как утверждает ЕС, связаны с Россией. Подготовка ограничений уже идет, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это будет самое большое число компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета, уточняет агентство. ChatGPT подвел канадского политика, который просил нейросеть сделать текст более естественным. На законодательном собрании провинции Нью-Брансуик депутат Билл Оливер зачитывал доклад, который скопировал после генерации искусственным интеллектом. В итоге политик озвучил фрагмент служебной подсказки, полученной от нейросети. Вот более естественный вариант этого раздела, который выглядит как речь в законодательном собрании, а не ряд коротких пунктов, зачитал собравшимся канадский депутат. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7:03 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 31 градус.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
3: Джем FM.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Утренняя джимнастика в более скромном составе, чем обычно, приветствует тебя. Мы говорим тебе доброе утро.
1: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Ярик и Маргарита сегодня с тобой. Пал Палыч у нас по-прежнему в отпуске. Кстати, очень классно проводит время. Можешь потом посмотреть в нашей группе ВКонтакте фоточки, как он проводит время
1: уже
0: в Беларуси.
1: Уже есть первый фотоотчет.
0: Это точно. Я вчера опять пробежалась. Вчера было более прохладно. В общем, открыла для себя еще новые места. Мне очень нравится бегать вечером. Я отметила это. Очень классное настроение потом. Правда, у меня болят все мышцы, но в целом мне нравится.
1: Уже молодчина, в такую жару. Ничего себе, прохладно. Как шпарило-то.
0: Ну, вечером, это уже где-то после 9, где-то в 9 я выбежала.
1: Ну, там уже, да, там уже попрохладнее стало.
0: И, кстати, я заметила, что очень много людей бегает, гуляет в это время, идет с собаками. То есть я не одинока в своем процессе.
1: Ну, здорово, давайте мы пробежимся, потому чего у нас сегодня будет. В 7:20 у нас «Отзовись, порадуй», в 7:30 яркие заголовки, в 7:40 гороскоп, ну, а в 7:50 позовем тебя в нашу увлекательную игру «Три в ряд». И все это здесь, на Jam FM.

0: Реклама.
1: Лето знает, что нам нужно.
2: Распродажа.
1: Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: Лето в разгаре. А цены в Акаме «Восток» еще жарче.
3: Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
5: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем-ФМ».
9: Где пробки?
10: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Крупных пробок нет, дороги почти свободны. Скапливается транспорт на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Норильской, также на Бебеля Донбасской, Бакинский, Комиссаров от Таватуйской до Коммунистической и на Щурса-Амундсена от Машинной до Объездной дороги.
6: 102.5 Джем-ФМ.

0: образование, бросил вуз и с первой попытки поступил в ЛГИТМИК на актерский факультет.
1: Здорово.
0: Сергей многодетный отец. Чтобы выжить во время учебы в театральном, ему приходилось постоянно подрабатывать, в том числе водителем. После успеха в «Бумере» Горобченко решил отправиться покорять Голливуд. В Америке стал изучать местный язык, а чтобы заработать на жизнь, начал петь в ресторане. Однажды его слушателем стал сам Ричард Гир.
1: Ничего себе.
0: Еще один именинник у нас сегодня есть. Это актер театра и кино Вячеслав Чепурченко. Прославился благодаря сериалам «Жуки», «Измены» и многим-многим другим.
1: Тот самый Никитос из «Жуков».
0: Это да.
1: Да.
0: Также он активно участвует в различных экстремальных телешоу, в различных выживалити. В детстве вообще не любил театр, потому что репетиции и забирали у него маму. Она как раз работала в театре. Актер признается, что у него практически нет фобий, и он действительно очень выносливый. Например, на съемках «Молодой гвардии» был момент, когда его герой бежит босиком по снегу.
1: Ничего
0: для
1: себе,
0: зрителя
1: да.
0: Эта сцена длится, ну, буквально несколько секунд. Но на деле Вячеслав провел босиком на морозе целый день.
1: Снимали, как обычно. 10 дублей, а то и больше.
0: Ну, в рамках кино это нормальный процесс. На съемках сериала «Жуки» Вячеславу пришлось продемонстрировать навыки наездника, причем скакал на лошади актер без седла.
1: Интересно. Тут с седлом-то не все справятся.
0: Да, ну он действительно такой сильный парень.
1: Да, здорово. Ну что ж, мы в свою очередь поздравляем всех-всех-всех именинников, кто слушает Jam FM. Можете сегодня прийти на работу с тортиком, порадовать своих коллег. Ну а коллеги, соответственно, вас поздравят с этим замечательным праздником. Это была рубрика «Отзовись, порадуй» на Jam FM.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Через пару минут на Джем ФМ яркие заголовки. Маргарита, о чем расскажешь в этом часе?
1: Расскажу про зонт, который легко встроится в ваш интерьер.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
4: Ваками запах, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками запах.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
5: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
6: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
0: Джем ФМ. Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Яркие заголовки. Прямо сейчас на Джем ФМ. Маргарита, рассказывай.
1: Ты пользуешься часто зонтиком?
0: Все время разными, потому что теряю постоянно. Да, есть такое.
1: А я много хожу пешком, поэтому зонт вообще мой постоянный компаньон, особенно этим летом. Но я сталкиваюсь вот с такой проблемой сушки зонта. Не знаю, сталкиваешься ли ты?
0: Конечно, всегда и везде, особенно куда-нибудь приходишь, там, в магазин или также вот в офис куда-нибудь, кому-нибудь.
1: Не очень удобно, да? Например, я дома раскрываю зонт, у меня небольшая квартира, мой пес постоянно его сшибает. Потом, когда приходят гости, нужно обходить эти зонтики. В общем, не очень удобно.
0: Дома-то ладно, а вот где-нибудь на работе как-то даже и неудобно. Удобно, пришел и сразу же со своим зонтом, как говорится, с раскрытым.
1: Но в Таиланде решили эту проблему. Придумали зонт, который не будет нарушать интерьер. Местный бренд аксессуаров представил необычный зонт. После прогулки его можно просто посадить, буквально как растение, вертикально, превратив в стильный элемент интерьера, а не прятать куда-то в угол и так далее. Все потому, что зонт выглядит как пучок лемонграсса. Это такая трава ароматная. Это растение, вообще лемонграсс, на тайских рынках встречается буквально на каждом шагу. Собственно, им и вдохновились авторы этого чудо-зонтика.
0: То есть пришел как в горшок прям в землю.
1: Вот. Примерно так, да. И там как раз рекламный ролик выглядит именно так, что там какая-то земля, этот зонт раскрывается, ну, видимо, с помощью ИИ как-то это сделано все. То есть можно, в принципе, приобрести какой-то похожий зонт в виде капусты, например, или помидора.
0: Подсолнуха, например.
1: Да, здорово. Тоже огурец, кабачок.
0: Хорошая,
1: да.
0: Большая.
1: И дома у тебя будет расти кабачок или баклажан.
0: Или мухомор.
1: Тоже вариант яркий, интересный.
0: Ну что, здорово. Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 29, плюс 31 градус. Также к этому часу в Риже и Краснотуринске плюс 21, в Ревде плюс 23 градуса.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
9: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Прямо сейчас гороскоп на Jam.fm. На сегодня, на 29 июля, на среду.
1: Овен, нужная мысль может прийти совершенно неожиданно.
0: Телец, устрой себе маленький праздник.
1: Близнецы, соберись и держи фокус на главной цели.
0: Рак, проведи время с дорогими сердцу людьми.
1: Лев, прислушайся к своим мечтам и желаниям.
0: Дева, новое занятие подарит яркие впечатления.
1: Весы, как только поймешь, чего хочешь, появятся силы действовать.
0: Скорпион, не откладывай дела на потом.
1: Стрелец, человек из прошлого, внезапно напомнит о себе.
0: Козерог, отложи дела, выдохни и устрой эмоциональную перезагрузку.
1: Водолей, самое время преобразить домашнюю обстановку.
0: Рыбы, включи воображение и не бойся смелых решений.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это Глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
9: Ваками Запад, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками Запад.
10: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
11: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акции до конца июля текущего года.
12: Телефон рекламной службы Jam.fm.
13: 235-0905.
14: 235-0905.
15: Jam.fm. Где пробки?
16: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободны. Затруднения на проспекте Ленина от Карла Липнихта до Луначарского, также на Серафима Дерябина от Грозовской до Шаумяна, на Белинского от Авиационной до Щерса и на Трудовой Губахинской от Березовского тракта до улиц Проезжая.

7:51 в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Совсем скоро начнем нашу движуху «Три в ряд». Сегодня разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Кстати, я бы сейчас не отказалась от кусочка какой-нибудь вкусной сырной пиццы. Но мне нельзя участвовать в конкурсах, а тебе можно и нужно. Чтобы принять участие в нашей игрушке, скорее присылай любимый смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 и 5. Может быть, именно ты получишь круг пиццы. И пусть

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. По факту избиения ученого-агрария Никиты Зезина завели уголовное дело. Об этом сообщили в Свердловском управлении Следственного комитета. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что ученый скончался в больнице. Инцидент же с избиением произошел еще 13 июля. Зезин вместе с заместителем объезжал поля исследовательского центра, где увидел школьников на квадроциклах. После телефонного разговора с родителями детей руководители аграрного НИИ довезли до института. На парковке произошло избиение. На ученого написано встречное заявление в полицию. Никита Зезин возглавлял научный центр с 2021 года и был членкором Российской академии наук. Жителям Екатеринбурга объяснили, с чем связано изменение цвета водопроводной воды. В водоканале причиной назвали проливные дожди. За два месяца лета в водохранилище, где Екатеринбург берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе и показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал «Ядин». Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет Интерфакс. Певица и актриса Ариана Гранде судится с хакерами из-за кражи музыки и видео. Причиной иска стали доступ к фото, видео и музыке, которые не были официально выпущены. В документе сказано, что в 2023 году хакеры взломали компьютеры нескольких фотографов и продюсеров, с которыми она работала. Украдены 45 еще не выпущенных песен. Адвокаты певицы сообщили, что она начала процесс, чтобы выяснить личность хакеров. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8:03 в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 31 градус.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем-ФМ.
5: Двор детства.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Прямо сейчас начинаем нашу игру 3 в ряд на Jam.fm. Сегодня разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Но пока знакомимся с нашей участницей. Сегодня с нами играет Елена, она из Екатеринбурга, работает в продажах и прямо сейчас едет на работу. Лена, привет!
1: Доброе утро!
0: Лена, скажи, тебе еще долго добираться?
1: Минут 20.
0: Ты за рулем?
1: Нет, пассажир.
0: Ой, тебе удобно, а кто тебя везет?
1: Подруга.
0: Хорошо, хорошая у тебя подруга. А откуда и куда добираешься, из какого района в какой?
1: С Академического на проезжую.
2: Ой, с Академического, да.
0: Слушай, это прилично.
2: Сложно, да.
0: Во сколько обычно выезжаете?
1: Обычно летом 8:30, зимой 6:30.
0: Ой, ну достаточно долго с Академического в любую точку, мне кажется, добираться.
2: Мира.
0: Ты молодец, я считаю, те, кто живет в Академическом, это герои, потому что я сама жила в Академическом. Так, а еще расскажи, успела позавтракать?
1: Сегодня нет, а так, да, каждое утро завтракаю.
0: Что чаще всего у тебя на завтрак?
1: Яички, бутерброд.
0: Хорошо. Ну, что могла, все тебя расспросила. Ну, будем потихонечку приступать к игрушке. Расскажу правила. Прямо сейчас Ярик поставит для тебя 3 отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь свой заветный сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Но если вдруг немножко растеряешься, то приз уже разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс. Сначала слушаешь все 3 отрывочка, потом отвечаешь. Договорились?
1: Да.
0: Ну, все, поехали.
2: Поехали.

0: Все.
1: Елена, ну что, есть у тебя варианты?
2: Ой, я знаю, только, по-моему, вторая Варум.
0: Угу.
1: Так, это абсолютно верно. Ну, давай попытаемся. Первый, кто это был?
0: Ну, такой он уже со всеми успел перепеть.
1: Видимо, волнуешься. Да. А третий?
0: А третий?
1: Ну, это уж такое прям известная это... база, я бы сказала.
2: Да, не знаю, какие, по-моему, песни, даже, но вспомнить не знаю.
1: Так. Ну что, ладно, тогда мы обращаемся. Ничего страшного, не расстраивайся, обязательно присылай нам еще смайлики, с удовольствием с тобой поиграем, и я думаю, что тебе обязательно улыбнется удача.
2: Да, конечно.
1: Классного тебе денечка, ну а мы сейчас обращаемся ко всем, кто нас слушает. Присылай свои варианты ответов в наш мессенджер Макс, отправляй всех трех исполнителей, называя номер, куда нужно все это присылать, плюс 7 932 020 102 и 5.
3: Джем FM 102.5. Утреннее Джем Настика.

8:13 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Подводим итоги нашей музыкальной движухи «Три в ряд». Сегодня наша участница, увы, не справилась с заданиями, поэтому мы попросили прислать правильный вариант ответов в наш мессенджер «Макс». Давайте напомним, что мы сегодня загадали.

Среди загаданных исполнителей сегодня Коста Лакоста, Варум и Песниры. И первая прислала правильную версию ответа Вера. Последние цифры ее номера 7668. Вера, мы тебя поздравляем. Именно ты получаешь сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».

0: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
0: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
0: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
0: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: Для тебя есть одно задание.
1: Какое?
0: Сходить в You Can Touch на свидание.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 8.18 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Куйбышева от 8 марта до Шейкмана, также Краснолесья от Михельницева до Вильгельма до Генина. Проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Много машин на Селькуровской, Титова, от Аптекарской до Ферганской и Набиринского от Фучка до Щерса.

0: Тема «Утро» на Jam FM начинается. Сегодня мы обсуждаем, чему ты научился благодаря интернету. Вот такая необычная тема, потому что мы поняли, что практически всему сейчас можно научиться по интернету. Я лично очень многим навыкам обучилась, например, недавно. Я, когда сдавала на права, то мне пришлось сдавать на механике. Училась я на автоматической коробке передач. И я обучалась, значит, как переключать скорости по интернету. Я нашла схемы, потому что у меня были, конечно, инструкторы, были занятия, но все равно я очень сильно тревожилась и дополнительные какие-то знания брала из интернета, и это, кстати, мне очень помогло. Я брала, например, оттуда всякие лайфхаки, пересмотрела кучу видосов, как легче тронуться, потому что на автомате же все просто, а здесь, практически заново тебе приходится осваивать автомобиль, и нужно признаться, что мне это очень-очень помогло в освоении механики.
1: Здорово, то есть ты визуально вчера все увидела, посмотрела, как это делается, и с первого раза практически села, и у тебя все получилось.
0: Да, и визуально, и получается, я послушала советы опытных инструкторов.
1: Несколько сразу же.
0: Да, прям уроки, есть уроки в интернете, ты можешь прям посмотреть, как парковаться, как в горочку, ехать, и много-много других, как поворачивать налево, я все это смотрела.
1: Супер, вот просто многие, кто ездит на автомате, потом пересаживаются на механику, тронуться не могут с первого раза.
0: У меня, кстати, получилось первый раз. Мне кажется, это благодаря интернету.
1: Супер, молодец. Вот благодаря интернету сейчас тоже у меня такой дома идет небольшой косметический ремонт. Смотрю, как правильно обои клеить. И тоже видимо, сегодня-завтра приступим к процессу. Потому что уже теоретически тоже все знаем. Осталось только сейчас это все на практике применить.
0: Вообще, что касается всяких технических процессов, например, у меня как-то сломалась стиральная машинка, она стала выдавать ошибку. Я взяла быстренько эту ошибку, загуглила, мне показало, что это оказалось, что там забился как-то слив, и нужно слить воду. Как слить воду, я тоже не знаю, я девочка, я посмотрела, загуглила тоже свою модель, посмотрела, как именно в моей модели сливается вода, все это, посмотрела разные лайфхаки, как слить так, чтобы не затопить квартиру, все это сделала, что нужно там отключить функцию теплого пола и так далее. Все сделала, и все. Сама девочка вроде бы, с помощью интернета мне все удалось.
1: Здорово, здорово.
0: Пиши и ты свои истории на тему, чему ты научился благодаря интернету. Пиши в нашу группу Jam FM ВКонтакте, пиши в наш мессенджер Макс, пиши в канал и просто в сообщение в Максе. Сегодня вручим классный приз. Это коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: иду ко дну.
1: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. Через пару минут на JamFM. Яркие заголовки. Рита, о чем пойдет речь?
2: Расскажу про видео, которое завирусилось в интернете с очень миленькими тигрятами.
1: Ух ты!
3: Реклама.
4: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
5: Ваками запах, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками запах.
3: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям. Реклама ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: КФ «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Лето в разгаре. А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
11: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
12: Телефон рекламной службы JamFM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: JamFM.
1: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас. Рита, рассказывай.
2: В сети набрало огромное количество просмотров трогательное видео, на котором смотритель за тигрятами, представляешь себе, да?
1: Так.
2: В зоопарке спит на рабочем месте. Он прям в кепочке, кепочка накренилась, сидит на стуле, и на его руках посапывают три очень миленьких тигренка. Они переворачиваются, дрыгают лапками, но мужчина никак на это не реагирует, он полностью сосредоточен на собственном сне. Ты скажешь, а что, так можно?
1: Да, действительно.
2: Да, зоосмотрителям за тигрятами можно. Сотрудники зоопарка часто спят вместе с маленькими тигрятами прямо на рабочем месте, потому что малыши требуют полной самоотдачи и круглосуточного ухода, кормления, тепла, из-за чего уставшие смотрители, ну, прям засыпают в обнимку со своими полосатыми подопечными. Кроме того, контакт с человеком помогает самим тигрятам чувствовать себя в безопасности, спокойно адаптироваться. В общем, вот такая вот интересная работа. Знаешь, есть те, которые с пандами обнимаются,
1: да,
2: есть которые
1: с тигрятами. Тем более сегодня Международный день тигра.
2: Да ты что, да. Здорово. Вот, наверное, эти сотрудники сегодня точно празднуют. Главное, чтобы они не проспали этот день.
1: Это точно. Это были яркие заголовки на JamFM.
3: Прогноз погоды на JamFM.
2: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня в Екатеринбурге, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 31 градус. Также к этому часу в Первоуральске плюс 24, в Полевском плюс 23, в Асбесте плюс 22, в Туринске плюс 26.
3: Реклама.
14: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
15: Здравствуйте, Селосео.
14: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
15: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: Сервис Торг Екатеринбург. Огарен 119-665-803-54-30.

0: 8:41 в Екатеринбурге, в центре города, +28 градусов. Продолжается тема утра на Jam.fm. Сегодня спрашиваем мы тебя, чему ты научился благодаря интернету, и мы сами поняли, что научиться благодаря интернету можно практически всему, освоить любой навык, и даже такой на хорошем уровне.
1: Угу.
0: Давай почитаем, что нам уже пришло.
1: Да, вот Маша нам написала: благодаря интернету научилась тому, что научиться можно чему угодно. Пара просмотренных видео и несколько прочитанных статей, и вот ты уже эксперт по всему. Я таким образом научилась вязать, готовить, даже делать ремонт. Теперь я точно знаю, в интернете есть инструкция для любой задачи. Было бы желание, пишет нам Маша.
0: Ну, кстати, девочкам интернет тоже в помощь. Можно освоить, ну, такие мужские навыки. И оказывается, многие вещи делать достаточно просто, когда есть подробные инструкции и хорошее объяснение.
1: Ну, и мальчикам тоже это очень помогает. Почему бы нет?
0: 100%.
1: Например, жена уехала, нужно суп сварить, и ты его ни разу не варил.
0: Взял, и ты гуглишь, да?
1: И гуглишь, и все. Я думаю, мне так пару раз делал.
0: Помогало?
1: Вкусно получается, между прочим.
0: Света написала: благодаря интернету я научилась печь торты и готовить зефир. Сейчас на каждый праздник пеку для своих родных, и неплохо получается. Ну, вот, кстати, я знаю, что зефир делать, ну, крайне сложно. Там нужен определенный навык, нужна определенная температура. Вообще, там, танцы с бубнами целые. И я, кстати, тоже очень много блюд приготовила благодаря интернету. И еще, знаешь, иногда боишься за что-то браться. Очень страшно, потому что, ну...
1: Не знаешь как.
0: И не знаешь как, и у многих хозяек какой-то неприятный опыт, негативный, но в интернете все расписано подробно, есть видео, подробно уже разобраны какие-то ошибки, ты такой поэтапно все выполняешь, и у тебя получается очень круто, как будто ты мастер своего тела.
1: Ну, правильно, для этого он существует.
0: Пиши и ты, хвались, точнее, чему ты научился благодаря интернету. За лучшее сообщение сегодня вручим приз, а это целая коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Пиши в наш мессенджер Макс, +7 932 020 102 5, а также оставляй свои сообщения в комментариях под постом в нашей группе Jam.fm ВКонтакте.

0: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
5: Ваками Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками Запад.
6: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
7: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 8.49 в Екатеринбурге, в центре города плюс 28 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, мебель от Пехотинцев до Таватуйской, также Московская от Волгоградской до Щерса, Куйбышева от 8 марта до Московской. Много машин на Щербакова от Пронины до Лыжников, на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка и на Белинского от Шварц до Щерса.
8: 102.5 Jam FM.

0: 8:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28 градусов. Совсем скоро начнем играть в «Мальчики-девочки» на Jam.fm в нашу легендарную битву. Сегодня разыграем пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+. Приз очень необычный и очень заманчивый. Чтобы принять участие в игрушке, тебе всего-навсего нужно отправить любимый смайлик на наш номер в Максе. Можно, кстати, отправить какой-нибудь волшебный, магический. Может быть, именно он тебя приведет к игре, и ты станешь участником. Плюс 7-932-020-102-5 номер для твоих волшебных смайликов.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. По факту избиения ученого-агрария Никиты Зезина завели уголовное дело. Об этом сообщили в Свердловском управлении Следственного комитета. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что ученый скончался в больнице. Инцидент же с избиением произошел еще 13 июля. Зезин вместе с заместителем объезжал поля исследовательского центра, где увидел школьников на квадроциклах. После телефонного разговора с родителями детей руководители аграрного НИИ довезли до института. На парковке произошло избиение. На ученого написано встречное заявление в полицию. Никита Зезин возглавлял научный центр с 2021 года и был членкором Российской академии наук. Жителям Екатеринбурга объяснили, с чем связано изменение цвета водопроводной воды. В водоканале причиной назвали проливные дожди. За два месяца лета в водохранилище, где Екатеринбург берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе и показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал Ядин. Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет Интерфакс. Певица и актриса Ариана Гранде судится с хакерами из-за кражи музыки и видео. Причиной иска стали доступ к фото, видео и музыке, которые не были официально выпущены. В документе сказано, что в 2023 году хакеры взломали компьютеры нескольких фотографов и продюсеров, с которыми она работала. Украдены 45 еще не выпущенных песен. Адвокаты певицы сообщили, что она начала процесс, чтобы выяснить личность хакеров. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nashtochka.ru.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 31 градус.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: Плюса.
1: Начинается игра «Мальчики и девочки» на Jam FM. Сегодня разыгрываем пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+. А пока знакомимся с нашими участниками. Сегодня с нами играет Татьяна за девочек. Она работает начальником склада, но сейчас в отпуске. И, как она нам сказала, она в Березовском живет и кайфует на даче. Балдеет.
2: Угу.
1: Таня, привет.
3: Привет, привет, да. Доброе утро.
1: Татьяна, слушай, сегодня в теме «Утром» мы спрашиваем, чему ты научился благодаря интернету. Чему ты научилась?
3: Ну, в общем, я писала уже это вам туда в СМС. Я работала до этого просто на складе. И я не работала на компьютере. И я решила уйти, поменять полностью работу другую.
1: Так.
3: И научиться программе 1С, чертить таблицы,
1: Ничего
3: заниматься...
1: себе.
3: Да, я просто полностью все, вот я прям захотела, знаете, такой есть переломный момент в жизни, ну, бывает вот 33, у меня оказался он 50, и я прям вот решила, я хочу научиться, я устала по этим бумагам, мне неинтересно, мне хотелось что-то новое, и знаете, я так рыдала, когда меня учили, я думала, господи, как люди учатся, я даже скан отправить не могла, представляете, скан? И когда я это выучила, я все сижу и думаю, господи, как можно было это не понимать? Это же так легко, это так просто, просто все просто. И сейчас мне так нравится, вы не представляете. То есть вот надо менять в жизни все, уходить и начинать новое.
1: Ничего не бояться.
3: Тяжело.
1: Татьяна, ну ты крутая, да. Мы тобой гордимся. Ты молодец, достойный пример для всех наших слушателей.
2: Причем никогда не поздно начинать, вот в чем дело.
3: Хорошо, да. Спасибо.
1: У тебя, кстати, да. Классный соперник. И что удивительное, он тоже работает начальником склада. Зовут его Александр. Он из Рамиля, но работает в Екатеринбурге на стройке. Саш, привет.
4: Доброе утро всем.
1: Саша, а чему ты научился благодаря интернету?
4: Я даже вам не могу так, наверное, вот такой вопрос ответить. Наверное, ничему, я как бы не сильно пользуюсь им.
1: Ты сам до
4: В основном подсказкой только... Ну, нет, я в основном сначала звоню специалистам, своим друзьям, чтобы они мне подсказали. Ну, а если какие-то тонкости, нюансы, тогда уже только. У меня обычно жена, если мне помогает, она в интернете сидит и подсказывает мне технологии.
1: Слушай, ну это тоже очень удобно иметь такого помощника, который имеет своего помощника в виде интернета.
4: У меня везде помощники.
1: Удобно. Ну что, не будем уже затягивать. Расскажу правила игрушки. Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Ярик готовил вопросы для Татьяны, я готовила вопросы для Александра. Все очень просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз и отправится на фестиваль волшебников.
2: Ну что, будем начинать? И по традиции первый вопрос у нас для девочек. Татьяна, есть такая водоплавающая птица, называется она аляпка. Вот умеет ли аляпка ходить под водой, да или нет?
3: Да.
2: Совершенно правильно, умеет. Собирает всякие вкусняшки там со дна.
1: Вопрос для Александра. Элансе в классическом танце – это поворот корпуса или бросок ноги?
4: Поворот корпуса.
1: Нет, это бросок ноги.
2: 1-0 в пользу девочек. Второй вопрос у нас для Татьяны. В эти выходные нам предстоит отпраздновать День города, поэтому вопрос про Екатеринбург. Какой проспект длиннее? Проспект Космонавтов или проспект Ленина?
3: Проспект Космонавтов.
2: Все правильно, потому что проспект Космонавтов примерно 10 километров, а проспект Ленина всего лишь навсего около 4,5.
1: Саш, нужно отвечать. Клабмастер – это модель часов или модель очков?
4: Очков.
1: Абсолютно верно, молодец.
2: 2-1 в пользу девочек. Если Татьяна отвечает, то она забирает наш сегодняшний приз. Татьяна, где находится в автомобиле ступица? В колесе или в двигателе?
3: В двигателе.
2: Нет, неправильно, в колесе. Часть колеса ступица.
3: Я не водитель, да.
1: Ну ничего, зато будешь знать. Вдруг еще на водителя отучишься. У тебя же учиться ты можешь, хорошо? Так, Александр, следующий вопрос для тебя. Чатни – это индийский соус или индийская специя?
4: Как еще раз название?
1: Чатни – это индийский соус или индийская специя?
4: Давайте соус.
1: Абсолютно верно, молодец.
2: Ну что, счет у нас равный 2-2, поэтому Маргарита сейчас для вас задаст дополнительный вопрос. Кто правильно первый правильно ответит на него, тот забирает наш сегодняшний приз.
1: Да, нужно ответить как можно громче, как можно быстрее своего соперника. Итак, внимание, вопрос. Сколько дней в июле?
3: 31.
1: Ну, слушайте, вы практически одинаково ответили, поэтому задам еще один вопрос. Какой день был вчера?
3: Вторник.
4: Вторник.
1: Ну, здесь Татьяна была чуточку впереди, поэтому, Саша, обязательно не расстраивайся, присылай нам новые смайлики, с удовольствием с тобой поиграем еще. Ты классный.
4: Все, всем хорошего дня, спасибо за игру.
1: Спасибо тебе.
3: Ура! Ну, я выиграла!
1: Ну, а Таню по возгласам, мы уже это слышим, празднует победу! Ура! Таня, ты молодец, получаешь пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+.
3: Спасибо огромное, спасибо.
1: На правах рекламы. Это настоящий портал в мир магии, где сказка становится реальностью. Тебя ждут авторские номера, интерактивные шоу и трюки. Фестиваль пройдет 16 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.
0: Джемнастика.
5: Джемнастика.
0: Джемнастика.
6: Утренняя джемнастика.

0: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ. Где пробки?
5: 9 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 28 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Бебеля от пехотинцев до Таватуйской, также Челюскинцев от Стрелочников до Восточной, Сильковская, Титова от Аптекарской до Ферганской. Много машин на Екаде, от реки Березовка до 16 километра. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на Белинского от Фучка до Щерса.
4: 102.5
6: Джем ФМ. Если хочешь танцевать,

0: 9:24 в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Продолжается тема утра на GMFM. Сегодня мы говорим про то, чему мы учимся благодаря интернету. Очень много сообщений классных, смешных и интересных к нам сегодня пришло. Давай почитаем еще, Ярик.
1: Мария нам пишет: интернет научил меня тому, что я все делаю неправильно.
0: А, бывает.
1: Неправильно загружаю посудомойку, неправильно перчу салат, стираю белье и чищу зубы.
0: Ну, слушай, Маш, ты не расстраивайся. Действительно, в интернете информацию нужно фильтровать. Есть такой за ним грешок. Найдешь для себя оптимальный баланс и будешь хотя бы что-то делать правильно. Хотя бы салат поперчишь.
1: Маша написала: благодаря интернету я вообще что-то могу, оказывается. Стройка дома без моих знаний через интернет. Муж бы не справился. А еще мы экономим на груминге. Купила машинку, ножницы, посмотрела видосы и красота. Я могу и это тоже. А самое главное — уроки с ребенком. Интернет — это сила. Вот насчет уроков могу согласиться, да.
0: Ну и насчет груминга тоже. Приличная экономия выходит. Я пока не решу сделать сама, но ты молодец. Люда пишет: был у нас такой конфуз, заблокировалась машина, а ключи внутри. Благодаря совету в интернете муж сделал специальный крючок и научился открывать замок двери. Надеюсь, этот навык больше не понадобится.
1: Да, потому что такое дело, крючком двери открывать.
0: Да. Не очень.
1: Ну что, пиши ты, чем ты научился благодаря интернету, что у тебя не получалось до этого, а теперь получается.
0: Оставляй свои сообщения в комментариях в группе GMFM ВКонтакте, а также пиши в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 и 5. Он открыт для твоих сообщений. Пиши в канал, пиши просто к нам в мессенджер. Сегодня классный приз. Сегодня вручим целую коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: Пара минут на Джим ФМ. Яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь в этом часе?
1: Расскажу про необычный браслет из батареек.
0: Ух ты, интересно.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Окружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Терта Глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
9: В Акаме запах, ты приходи. А мода с выгодой забери. В Акаме запах.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ИН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
10: Телефон рекламной службы Джем ФМ
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28 градусов. Яркие заголовки на Джем ФМ прямо сейчас. Рита, рассказывай.
1: Русские дизайнеры украшений создали браслет из батареек.
0: Интересно, это
1: да.
0: Как?
1: Необычное украшение называется браслетарейка. Из обычных батареек совершенно, да.
0: Звучит.
1: Угу. В основе этого украшения идея двух полюсов, присущих батарейке и магниту. Угу. Браслет действительно, как и батарейка, состоит из двух элементов, которые притягиваются и соединяются друг с другом с помощью магнитов. Все традиционно, плюс, минус. Вообще традиционная форма батарейки. Ты бы такое подарила же своей жене, например?
0: Ну, интересно, я не знаю. Пока не могу представить визуально, как это. Но если она еще какие-нибудь функции несет, например, подзаряжаться от нее можно, там, или я не знаю, или там какие-то еще лечебные свойства оказывает.
1: Подзарядиться от человека. Прикоснулся к браслету. К браслетарейке, и все, и такой, да.
0: Приложил смартфон у тебя раз, 100% зарядился.
1: Ну,
0: здорово,
1: слушай,
0: же.
1: Это интересно, если он еще и такую функцию несет, то это вообще очень удобно. Ну, все, за браслетарейками.
0: Да, вперед. Это были яркие заголовки на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28 градусов. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 31 градус. Также к этому часу в Реже плюс 23, в Ревде плюс 24, в Краснотуринске плюс 22.
11: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
12: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
11: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28 градусов. Прямо сейчас гороскоп на Jam.fm. На сегодня, на 29 июля, на среду.
1: Овен, нужная мысль может прийти совершенно неожиданно.
0: Телец, устрой себе маленький праздник.
1: Близнецы, соберись и держи фокус на главной цели.
0: Рак, проведи время с дорогими сердцу людьми.
1: Лев, прислушайся к своим мечтам и желаниям.
0: Дева, новое занятие подарит яркие впечатления.
1: Весы, как только поймешь, чего хочешь, появятся силы действовать.
0: Скорпион, не откладывай дела на потом.
1: Стрелец, человек из прошлого, внезапно напомнит о себе.
0: Козерог, отложи дела, выдохни и устрой эмоциональную перезагрузку.
1: Водолей, самое время преобразить домашнюю обстановку.
0: Рыбы, включи воображение и не бойся смелых решений.

0: сердце Куральской земле. А мода может стать твоей. И это не шутка.
1: В Акаме Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. В Акаме Запад.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейдин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ИН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено, подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Бебель от пехотинцев до Таватуйской, так и Челюскинцев от стрелочников до космонавтов. ЕКАТ от 16 километра до улицы Высоцкого. Много машин на Вильгельме, до Генина, от Сахарова до Краснолесья, на Селькоровской, Титова, от Аптекарской до Ферганской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
6: 102,5. Jam FM.

0: 9:51 в Екатеринбурге, в центре города, +29 градусов. Продолжаем обсуждать тему «Утро» на Jam.fm. Сегодня мы спрашиваем тебя, чему ты научился благодаря интернету. Спасибо, что пишешь. Очень много крутых сообщений уже прислали. Что нам еще пришло? Прочитаем немножечко.
1: Пришло сообщение от человека, который, к сожалению, не подписался. А я благодаря интернету научилась стричь животных. Позже закончила курсы груминга, и сейчас я успешный грумер. Вот уже 5-й год, и у меня свой салон.
0: Прикольно. От Оли пришло сообщение: великое изобретение человечества – интернет. Мы с мужем построили дом с помощью интернета. Много изучали, смотрели сайты, советовались со специалистами и снова смотрели в интернете. У нас был проект, но мы от него отошли. Самое захватывающее было строительство крыши. Своими руками, без бригад. Теперь мы в семье шутим. Кто построил дом? Папа, мама и интернет.
1: Классно же.
0: Да.
1: Катя пишет нам: всем привет, я научилась на онлайн-курсах делать маникюр. Теперь сама хожу с красивыми ноготочками и подругам делаю. Может, когда-нибудь решусь, и это будет делом моей жизни. Всем красоты и процветания, пишет Катя.
0: Ну, это тоже крутой навык, потому что надо еще найти своего мастера, а здесь ты сама можешь быстренько себе раз и сделала маникюрчик. Толя написал: с помощью интернета я научился готовить много новых вкусных блюд. Началось все с покупки казана, а потом начал искать простые вкусные рецепты в интернете. Семья была дегустаторами. Я специально их просил говорить, чего не хватает или что лишнее. В итоге выбрали пару блюд, которые я готовлю раз в неделю, чтобы побаловать семью. А еще с помощью интернета я научился ремонтировать машины, которых у меня было очень много, и каждую нужно было что-то где-то да подремонтировать. Пиши и ты свои сообщения по нашей теме, чему ты научился благодаря интернету. Присылай их в наш мессенджер в Максе, +7 932 020 102 5. Отправляй их в нашу группу Jam.fm ВКонтакте. Все почитаем, за лучшее вручим приз. Сегодня это целая коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. И многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо запас практически невозможно, заявил «Известиям» президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В результате практически любая доставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, которые отведены на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. Штормовое предупреждение о ливнях, грозе и шквалистом ветре продолжает действовать в Свердловской области. По данным спасателей, до конца суток 29 июля стихия может обрушиться на отдельные районы Среднего Урала. В предупреждении указаны град и порывы ветра до 27 метров в секунду. О ливнях с градом вчера в соцсетях сообщали и жители поселков на границе Свердловской и Челябинской областей. Также ливень с градом прошел в поселке Лобва. Повреждены несколько крыш и автомобилей, а также вывески. Об этом пишет портал Е1. Учеников детской художественной школы номер 1 в Екатеринбурге могут переселить в новое здание. Современный корпус сейчас строят на пересечении улиц Белинского и Тверитина. Историческое здание на кольце улицы Малышева ждет ремонт, пишет портал 66.ru. Дому-памятнику 110 лет. В мэрии Екатеринбурга уточнили, что точных сроков переезда художественной школы пока нет. Кроме того, с самой школой перенос учебного пространства пока не обсуждали. В России сократилось количество сделок с частными домами. По данным ЦИАН, на этот сегмент приходится только 16% покупок на рынке жилой недвижимости. Остальные 84% сделок – это приобретение квартир. Чаще загородные и индивидуальные дома покупают на Северном Кавказе или юге России, где доля сельского населения остается высокой. На возможности купить собственный дом в этом году повлияли сложности с ипотекой на загородном рынке и погода. Просмотры и сделки в начале года сократились из-за снежной зимы, заявили эксперты. В Старой Ладоге обнаружили крест возрастом в 1000 лет. Захоронение, которое исследовали археологи, связывают с варягами. Это древнейший могильник, связанный с теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика, написал в соцсетях губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В кургане обнаружили также боевой топор, ладейные заклепки и послания от археологов, которые работали на этом же раскопе 40 лет назад. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 28 градусов. Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 31 градус.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Джем-ФМ.
5: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ». Где пробки?
5: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 29 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Московская, от Обезной до Волгоградской, также Репина от Токари до Крауля, Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Много машин на проспект Космонавтов от Заречной до Бакинских комиссаров, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на Икаде от реки Березовка до улицы Высоцкого.
3: 102.5 Джем ФМ.

0: 10:24 в Екатеринбурге, в центре города, +29 градусов. Подводим итоги темы утра на Jam FM. Сегодня мы обсуждали, чему ты научился благодаря интернету. За лучшее сообщение сегодня победитель получает коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Ну, потому что Екатеринбург празднует свой день рождения, и в честь этого события у нас особенный подарок.
1: Вера нам пишет: очень хотела научиться вышивать белье, смотрела много видео, подписалась на каналы, мечта осуществилась, теперь в планах освоить вышивку прикреп и коклюшки.
0: Да, такие есть, это очень интересно, это очень сложно, и нужно обладать большим запасом терпения.
1: Да, я посмотрю, что такое коклюшки сейчас в интернете, да, там очень много палочек таких с ниточками, но шедевры получаются, то есть очень красивая вышивка при этом.
0: Угу, Вера, ты молодец. Полина пишет: благодаря интернету я стала удовлетворять свои что, зачем или почему. Бывает, слышишь или прочитаешь слово, а смысл не знаешь. Можно сразу все выяснить. Раньше же было сложнее: словарь или старшие товарищи. Но это если еще не забудешь потом спросить. Итог: пополнение моего словаря стало значительно быстрее. Тоже очень здорово.
1: Супер, супер, супер.
0: И сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло к нам от Ксении. А я в интернете научилась своей любимой профессии и теперь работаю турагентом. Подбираю путешествия себе и своим любимым туристам. Угу. Всем привет, хорошего дня и крутых путешествий. Ксюш, ну это очень необычно, чтобы прям целую профессию освоить, и потом и работать, и потом зарабатывать, ну еще и людей радовать.
1: Причем как бы там не сильно сложно, я так понимаю. Я тоже хочу попробовать, как это получается у людей вот разбираться в этом во всем.
0: Да, я думаю, это не так уж и просто, но если у тебя получается, мы только рады. Мы награждаем тебя, и ты получаешь коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. С днем рождения, любимый Екатеринбург! Любим тебя и мороженое!

0: 10:30 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 29 градусов. Прямо сейчас яркие заголовки на Jam.fm. Рита, рассказывай.
1: Ярик, признавайся, сколько раз ты смотрел культовый новогодний фильм «Один дома»?
0: Много.
1: Огромное
0: количество. Я сейчас не вспомню, сколько раз, но много.
1: А хотел бы посмотреть новую версию.
0: А что?

0: будет?
1: Да, звезда культовой новогодней комедии «Один дома» Маколей Калкин может вернуться к своей знаменитой роли. Ну, по крайней мере, есть намеки. По данным инсайдеров, актер недавно посетил штаб-квартиру студии Disney для обсуждения потенциального перезапуска франшизы. Руководство Disney как будто бы заинтересовано в этом проекте. Несмотря на выход нескольких продолжений франшизы в последние годы без полюбившегося героя главного, именно возвращение Калкина сделало бы новый фильм по-настоящему грандиозным событием. Оригинальные части остаются одними из самых просматриваемых проектов в праздничный сезон, что гарантирует новому проекту огромные зрительские охваты. Но никого, видимо, не смущает, что Калкину уже 45, а на момент начала съемок было 9. И, в принципе, оставаться дома один, ну, я надеюсь, что он уже не боится.
0: Что поменялось, интересно, за эти годы?
1: И как развернут сюжет, это даже очень интересно.
0: А представляешь, боится. Вот такой, знаете, взрослый мужик боится один дома.
1: Сидит, трясется, от каждого шороха пугается.
0: Ждет, когда кто-нибудь придет, приедет.
1: А он такой уже дяденька с бородой, он такой, ну, серьезно, он, конечно, классно выглядит, но видно, что ему уже больше 30, по крайней мере. Ну, как-то так. Это были яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 10:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 31 градус. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 29, плюс 31 градус. Также к этому часу в Первоуральске и Полевском плюс 25, в Асбесте плюс 23, в Туринске плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
2: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Где пробки?
1: 10:46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 29 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад, также Щербакова от Самолетной до Павлодарской, ЕКАТ от 16 километра до улицы Высоцкого и от 20 километра до реки Березовка. Много машин на Малышева от Хохрякова до Горького, на Трудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 29 градусов. Ну что, жара продолжается, хоть и обещает кратковременный дождь, но пока непонятно.
1: Ну, сегодня полегче уже, полегче.
0: Мне вообще эта погода нравится. И, кстати, дождей я не очень хочу. Не знаю, как у тебя с этим.
1: Ну, дожди не все равно нужны.
0: Да, но если небольшой будет, то неплохо. Какие сегодня праздники?
1: Международный день тигра, между прочим.
0: А еще, кстати, сегодня международный день губной помады. Девчонки, сегодня можно нанести свою любимую посмелее. Кстати, мне подруга однажды подарила черный блеск для губ. Вот он прям черного цвета.
1: Черный?
0: Да, но на губах он выглядел таким вишневым оттенком, ну или таким бордовым. Ничего страшного. Но сам тюбик, когда лежал в косметичке, выглядел очень устрашающе.
1: Сохранился он еще?
0: Нет, уже нет.
1: Думаю, завтра придешь посмотреть.
0: Приду тебя пугать.
1: Да, как это на тебе будет смотреться. Также день персика сегодня. Если что, можно себя порадовать, купить персиков.
0: Ну, кстати, сейчас сезон фруктов и ягод. Сейчас просто даже не нужно долго выбирать. В принципе, все сладкое, вкусное, сочное. Я вчера проверила это на себе. Вчера покупала абрикосы, персики и черешни. И все прошло проверку моими вкусовыми качествами.
1: Круто. А еще, кстати, вот идея на вечер, девчонки. Вам накрасить губы губной помадой, вашей любимой, купить персиков и сходить в зоопарк тигров покормить.
0: Ну, идея, конечно, необычная, Ярик, но можно попробовать,
1: думаю,
0: если тебе скучно.
1: Да, я думаю, запомнится всем.
0: Сегодня еще обязательно нужно передавать приветы и поздравления. Сделать это ты можешь через диджея Дэна. Он будет, кстати, еще ставить классную музыку. Яна Ефимова для тебя готовит свежие истории на Джем ФМ.
1: Ну, а вечером встречайте наше вечернее шоу «Джем без правил». Миша Киселев и Яна Ефимова специально для вас.
0: Ну, а мы желаем тебе крутой среды.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. В Свердловскую область пришли сильные и долгоживущие грозы. Они сопровождают обещанные синоптиками ливни. Ситуацию формирует сама атмосфера. В среду территории Среднего Урала достиг атмосферный фронт, который практически не двигается. При этом со стороны Башкирии и Челябинской области на Урал поступает тропический воздух. И параллельно с ним в направлении Свердловской области движется полярный фронт. Именно эти перемещения создали условия для ливней с градом и шквалистым ветром, объяснил автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Вероятность грозы сегодня в Екатеринбурге оценивают в 65%. После Нового года в метро Екатеринбурга появится пожарный поезд. В январе на линию выйдет специальный брендированный состав. Проект приурочен к столетию государственного пожарного надзора, сообщили в МЧС Свердловской области. Тематический поезд будет курсировать по линиям метрополитена на протяжении всего 2027 года. Пассажиры за время поездки смогут вспомнить правила пожарной безопасности, а также узнать о вековой истории службы. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяет самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%, с близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Всем добро-бодрого. В Екатеринбурге 11.05. За бортом плюс 29 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер с юга от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 29-31 жары.

Заманчивое предложение, тем более, когда такая погодка, жара, солнце, берешь, забираешь, уезжаешь на природу, в сад, к воде. Марфа на Джем FM, но если все-таки пока труба зовет, работа, заботы, наслаждаться там, где сейчас находишься. Ну и в целом, хорошего начала среды. Экватор у нас рабочей недельки, правильно говорят, среда это маленькая пятница, вот какой-никакой, но тем не менее... Плюс в этом есть. Ну и большой плюс, что ты здесь, на Джем FM, для тебя вся хорошая музыка. Зовут меня диджей Дэн. Скоро добро, затем добаса, а прямо сейчас звонки на Джем FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905
0: 235-0905
5: Jam FM. Где пробки?
6: 11.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до укромного переулка Никат, от 20 км до реки Березовка, от 16 километра до Высоцкого. Постоим на Малышево от Хохрякова до Горького, а также на Щербакова от самолета на Павлодарское, Шевская от краснофлотцев до фронтовых бригад, космонавтов от Заречной до Бакинско-Комиссаров и много машин на Бебеля от пехотинцев до Таватуйской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бритни Спирс хочет сменить род деятельности. Поп-звезда заявила, что желает сменить вектор своей карьеры. Бритни хочет с головой погрузиться в предпринимательское дело. И уже точно решила, какую именно продукцию будет производить. Как пишет Супер, она хочет запустить собственный бизнес – производство мыла и свечей. Сама артистка прокомментировала, цитирую, «Я учусь быть добрее к себе и думаю запустить крутой бизнес, делать мыло и свечи, а потом уйти из всех соцсетей». Поклонники поддержали певицу. Они считают, что за последнее время она слишком сильно устала морально, поэтому ей необходимо переключиться и, возможно, даже полностью пересмотреть свою жизнь. В сети написали, «Бритни, это хорошая идея, дерзай, возможно, после этого ей станет лучше. Я бы купила свечи, которые она создаст. Думаю, что это действительно стоящее дело». Отмечу, что Бритни Спирс 44 года. Пускай попробует. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом плюс 29. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер с юга от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 29.31. Тепла.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Jam FM 102.5.

А у нас лето, и не просто жаришка, без дождишки продолжается, а вот дождишку нам завтра с грозой обещают, и так до выходных, и на следующей неделе с периодичностью, то есть осадки, то нет, в общем, через день. Ну, вдруг кто-то собирается куда-то, у кого-то наполеоновские планы на этот уикенд и на следующей неделе, ну, так, чтобы был в курсе. А пока жаркая среда, 29 июля, и здесь на Jam FM при любом раскладе хорошая музыка. Ну и я, диджей Дэн. Скоро Алёш Свик, затем Алан Волкер и британская певица Мик, а прямо сейчас Feist & Family на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Лето в разгаре. А цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
6: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет Коммерсант, новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Глава МЧС Александр Куренков провел в Екатеринбурге совещание по ликвидации последствий паводка в регионе. Важнейшей задачей в этот период министр назвал максимально быстрое возвращение жителей подтопленных территорий в нормальные условия жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По словам главы области, МЧС для завершения просушки жилья и вывоза мусора дополнительно перебрасывает на Средний Урал технику и оборудование. В подтопленных муниципалитетах удалось предотвратить повреждения электро- и газовых подстанций, а также другую жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Вторник в Екатеринбурге стал самым теплым 28 июля за почти 75 лет. Дневной максимум в уральской столице составил плюс 34,6 градуса. Среднесуточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов, плюс 28,2. Это самый теплый день 28 июля, начиная с 1952 года. Самый низкий дневной максимум составил вчера плюс 31 градус. Этот показатель зафиксировали в Шамарах. Выше плюс 35. Вчера было в Тавде, Алапаевске и Верхотурье. Плюс 34 и выше зафиксировали в Екатеринбурге, Туринске, Ивделе и Тугулыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Миноборнауки пересчитала амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.04 в Екатеринбурге, в центре города плюс 30 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 29-31. Жары.

Самое главное, Алексея Воробьева, все устраивается. И песни, и танцы до утра. Здесь на Jam FM, ну и у тебя пусть среда проходит на ура, легко и с хорошим настроением. Я добавлю хорошую музыку. Зовут Диджи Дэн, скоро группа Hi-Fi, затем Мэри Гум. Ну а прямо сейчас Simon Beck, Софи Рейс и Луиса Солнца на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел. И любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 12.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до укромного переулка Селькоровская, Титова от Аптекарской до Ферганской. ЕКАТ от реки Березовка до моста через железную дорогу. Постоянно Космонавтов от Победы до Машиностроителей, на Челюскинцев от Свердлова до Космонавтов. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. Щербакова от Самолетной до Павлодар.
0: И снова музыка.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Цай не понимает, как можно совмещать материнство и карьеру. Недавно певица впервые стала мамой. У нее и рэпера Teenage родилась девочка. Но артистка уверяет, она не может привыкнуть к новому ритму. Она по-новому открыла для себя такое понятие, как материнство. Аннет поделилась. Никогда не думала, что ночь может быть такой длинной. Раньше днем или ночью я проводила время на студии, писала песни или была где-то в самолете на пути в следующий город. А сейчас ночь – это плач, бутылочки, кормление через каждые несколько часов и постоянный вопрос – успею ли я поспать? Как пишет Супер, пока что певица не представляет, как совмещать уход за малышкой и карьеру. При этом они с супругом стараются помогать друг другу и разделять обязанности. Звезда отметила, что родительство – это огромный труд, и его ежедневно выполняют миллионы людей на планете. Анечка, держись. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня Шангрила» за бортом плюс 29. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер с юга 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 29-31. Тепла.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый Стор, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

всем на радость, веселье и беззаботности. Джастин Тимберлейк предлагает все отбросить и отдаться музыке и танцам. А это все поднимает настроение, заряжает силы и объединяет людей. Но если вдруг по тем или иным уважительным причинам нет такой возможности именно сейчас, то можно, по крайней мере, об этом подумать и что-нибудь интересное придумать на вечер, на выходные. Планов тебе в любом случае приятных, и как бы ни проводил данное время, сейчас приятности и хорошего настроения. А с меня хорошая музыка. Продолжаю снабжать. Зовут Диджей Дэн. Скоро девчонки фабричные, затем Бахти Туркен. Но прямо сейчас Мари Краймбрери на Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. Одного из подозреваемых в избиении ученого-агрария в Истоке задержали. Как пишет «Новый день», мужчина имеет собственный бизнес по очистке стоков, ему 38 лет. Среди увлечений в соцсетях фигурируют мотоциклы. Сам инцидент произошел 13 июля, когда глава аграрного научного центра вместе с заместителем объезжал поля. Ученые довезли до института детей, катавшихся по полям на квадроциклах. На парковке института Никиту Зезина избили. Спустя несколько дней он скончался в больнице. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство». Маскоты международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге проведут массовую зарядку. Участниками мероприятия станут волонтеры спартакиады народов России и международного фестиваля молодежи. Мероприятие состоится завтра на площадке ДИФСа, сообщили в департаменте информполитики. Зарядку проведут Соболь-Уралик, Заяц-Ресурсик, Волк-Мирон и Лиса Алиса. Помогать им будет олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорируют подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяют самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%. С близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.04 в Екатеринбурге. Ну а за бортом пасмурно в данный момент, и плюс 28. На завтра, четверг, 30 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 19. Завтра идем 25-29 выше нуля.

По классике, что называется. Да, время лечит, а вот хорошая музыка поднимает градус хорошего настроения и делает жизнь чуточку легче. Вот для этого я здесь, стал для тебя все самое-самое. Группа Abyss открывает этот час, начало второго в Екатеринбурге. Совсем скоро Нюша и Кинг-Конг, затем PH Electro, а прямо по курсу градусы на Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: А кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 13.17 в Екатеринбурге. Ну а сервис Яндекс.Карты у себя на страничке рисует те же 3 балла из 10. Трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до Укромного переулка. Донбасская Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. Щербакова от Самолета до Павлодарской. Чулюскинцев от Свердлова до Космонавтов. Постоим на автомагистрали от Проходного переулка до Бебеля. И много машин на Светлореченской от Сабизной до Репина.
0: И снова музыка прямо сейчас.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мигель станцевал с мамой на одной сцене. Татьяна Сергеевна стала специальной гостьей одного из мероприятий своего звездного сына. Женщина получила свою роль в танцевальном номере на каблуках. А ведь ей, на секундочку, 82 года. Как сообщает Супер, она надела ярко-красные туфли на каблуках и не побоялась выступить с маэстро, который, кстати, тоже был на каблуках. Позже мама хореографа призналась, что Мигель научился стоять на каблуках сам, потому что раньше танцевал на пуантах. Она отметила, что для нее этот выход на сцену имел огромное значение. Татьяна Сергеевна прокомментировала, цитирую: «Я мечтала станцевать на одной сцене с сыном, и это наконец случилось». Отмечу, что женщина начала танцевать только когда ей исполнилось 70 лет. Никогда не поздно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом пасмурная, в центре города плюс 28. На завтра, четверг, 30 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 19. Завтра днем 25-29. Выше нуля.
1: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможно.

Дача – это хорошо. А еще хорошо, когда ты выходишь на связь. Конечно, хорошо, когда твои теплые слова, привет и поздравления долетают до тех, кто за городом, на даче, вообще, где бы ни находился. Наше общение на Jam FM, зависть порадует, все в стандартном режиме. Я на месте и готов к приему твоего позитивчика, все буду зачитывать. И привет и поздравления, как уже выше говорил. Можешь писать в Максе, +7 932 020 102.5, также группа Jam FM ВКонтакте и наш сайт radiojamfm.ru. Долетит до всех, кто в онлайн-формате. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Кайга и Эйва Макс, затем Лирик. А прямо сейчас Денис Клявер на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа.
2: Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэлла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. Одного из подозреваемых в избиении ученого-агрария в Истоке задержали. Как пишет «Новый день», мужчина имеет собственный бизнес по очистке стоков, ему 38 лет. Среди увлечений в соцсетях фигурируют мотоциклы. Сам инцидент произошел 13 июля, когда глава аграрного научного центра вместе с заместителем объезжал поля. Ученые довезли до института детей, катавшихся по полям на квадроциклах. На парковке института Никиту Зезина избили. Спустя несколько дней он скончался в больнице. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство». Маскоты международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге проведут массовую зарядку. Участниками мероприятия станут волонтеры спартакиады народов России и международного фестиваля молодежи. Мероприятие состоится завтра на площадке ДИФСа, сообщили в департаменте информполитики. Зарядку проведут Соболь-Уралик, Заяц-Ресурсик, Волк-Мирон и Лиса-Алиса. Помогать им будет олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорируют подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяют самостоятельно, вступают в переписку или отвечают на звонок 9%, с близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.02 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 29 и периодически выглядывает солнце. На завтра, четверг, 30 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 19, завтра днем 25-29 выше нуля.

0: еще одна бабочка, порция позитивчика.
1: К нашему, Мить Фомин, следуй за солнцем, куда бы ты следовал, конечно, пусть обязательно настроение будет солнечным, ярким, летним. Ну и наш путь я продолжаю приправлять хорошей музыкой. Зовут Диджей Дэн. Готовится Иванушки Интернешнл, затем Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас Алиф Арбан на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 14.16 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕИК отстает от 16-го километра до Высоцкого. Губахинская проезжая от Мурзинской до Укромного переулка. Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев. Шевская от Краснофлотца до фронтовых бригад. Также автомагистральная от проходной переулка до Бебеля. Постоим на Сибирском тракте от Бутурина до переулка Активистов. На Московской от Радищева до Ленина.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Киркоров пригласил мисс Брикс на съемки клипа. Артист активно снимает клип на свою новую песню. Съемки прошли в сказочной Каппадокии. А главной героиней творческого произведения стала 19-летняя красотка Валентина Алексеева. Филипп лично пригласил девушку. Как пишет Супер, съемки музыкального видео оказались для команды непростыми. Ключевую сцену на воздушном шаре снимали после бессонной ночи. Сама Валентина прокомментировала это так. В 4 утра мы были на съемочной площадке. Вид просто невероятный. При этом самому певцу безумно хотелось спать. Но он продолжал оставаться в хорошем настроении и даже одаривал Валю щедрыми комплиментами. Он назвал Алексееву королевой, с чем явно не поспоришь. Отмечу, что Валентина Алексеева получила титул «Мисс Россия 2024», а затем одержала победу в конкурсе «Мисс Брикс 2026». И правда, настоящая красотка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». В центре города по-прежнему плюс 29. На завтра, четверг, 30 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направления 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 19, завтра днем 25-29 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика от тебя прилетело. Николай, всем большой привет из Москвы. Передает слушать нас там. Это здорово, так держать. Moscow City, привет. Николай, тебе тоже большой пламенный. Так, всем большой привет. Отдельный привет самый-самый-самый второй половинке, мужу Анатолию. Это Галина на связи. Всем Галечка позитива желает. И тебе тоже, Галечка, позитива. Хорошего настроения, летнего обязательно, потому что оно продолжается. Ну и все легче и легче становится на улице. Уже плюс 29, а вчера 35 было. Да, а завтра еще пониже опустится термометр. Ну, совсем огонь. А если ты еще пришлешь сообщение, я про сегодня, то будет тоже хорошо. Отзовись, порадуй на Jam.fm.
3: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа.
2: Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
2: 235-0905.
0: Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет Коммерсант, новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Глава МЧС Александр Куренков провел в Екатеринбурге совещание по ликвидации последствий паводка в регионе. Важнейшей задачей в этот период министр назвал максимально быстрое возвращение жителей подтопленных территорий в нормальные условия жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По словам главы области, МЧС для завершения просушки жилья и вывоза мусора дополнительно перебрасывает на Средний Урал технику и оборудование. В подтопленных муниципалитетах удалось предотвратить повреждения электро- и газовых подстанций, а также другую жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Вторник в Екатеринбурге стал самым теплым 28 июля за почти 75 лет. Дневной максимум в уральской столице составил плюс 34,6 градуса. Среднесуточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов, плюс 28,2. Это самый теплый день 28 июля, начиная с 1952 года. Самый низкий дневной максимум составил вчера плюс 31 градус. Этот показатель зафиксировали в Шамарах. Выше плюс 35. Вчера было в Тавде, Алапаевске и Верхотурье. Плюс 34 и выше зафиксировали в Екатеринбурге, Туринске, Ивделе и Тугулыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Минобрнауки пересчитала амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.dom.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 15.02 в Екатеринбурге, в центре города плюс 30 снова градусов. На завтра 30 июля, четверг, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 19, завтра днем 25-29 тепла.

со своим летним вайбом. Джонни Федук на Джем ФМ. Лето. Ну, а я твое летнее настроение продолжаю приправлять, освежать хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Ольга Серябкина, затем Моджо. А прямо сейчас Бандерас на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты...

0: У меня для тебя есть одно задание.
1: Какое?
0: Сходить в You Can Touch на свидание.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
5: Ваками запах, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками запах.
6: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
7: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 15-17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. ИК стоит от реки Березовка до Высоцкого, от Садов до реки Решетка. Проезжие от Губахинская до Укромного переулка, Бебеля от Пехотинцев до Таватуйская. Постоянно космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев, Нашевская тепличная до космонавтов. Восточка от Короленко до Челюскинцев.
8: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5. Джим FM.

0: Бодрящая, как эспрессо. Сабрина Карпентер продолжает этот час на Jam FM. Ну, а нас взбодрит Яна Ефимова. Через минутку с небольшим новости с глянца на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Ваня Дмитриенко рассказал о планах на свадьбу с Аней Пересильд. Артист рассказал о планах на семейную жизнь. Он признался, что хотел бы сыграть свадьбу, однако считает, что решение о браке должно приниматься легко и без длительных сомнений. По словам Дмитриенко, идеальная свадьба возможна тогда, когда оба партнера уверены в своем выборе. Он прокомментировал: «Мне кажется, идеальная свадьба – она та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты сам сомневаешься, решение должно прийти с легкостью и уверенностью. А долгие сомнения – это уже как будто немного не про это». Кроме того, Дмитриенко рассказал о желании стать отцом. Певец признался, что мечтает о большой семье и хотел бы воспитывать троих детей. При этом он отметил, что для создания большой семьи необходимо обладать достаточными ресурсами. Всему свое время. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». Почаще выглядывает солнце, и в центре города плюс 30. На завтра, четверг, 30 июля, нам синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 19, завтра днем 25-29 тепла.
7: Реклама.
9: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
10: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
9: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходимо консультироваться.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть такие непараллельные, отзывчивые, если быть точным, в количестве одного человека. Большой привет своим коллегам по работе. Владимиру, Наталье, вам хорошего дня. Спасибо, это Вячеслав, вежливый. Тебе, Вячеслав, спасибо и большой привет от GMFM и от меня. Владимир, Наталья, ловите, ну и ловите все. Пицца, Сергей Приказчиков. Можно улыбнуться пошире, с улыбкой на GMFM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
3: Ваками запах, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками запах.
1: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
4: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
5: Кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры полностью подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще выше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Обвиняемый в избиении ученого-агрария в Екатеринбурге находится в изоляторе временного содержания. 38-летний житель уральской столицы задержан, сообщил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что заявление о нападении Никита Зезин подал в день инцидента 13 июля. Сотрудники полиции изъяли записи камер наблюдения на институте в Истоке и установили участников конфликта. В обстоятельствах гибели ученого-агрария будет разбираться Следственный комитет. Он возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». После Нового года в метро Екатеринбурга появится пожарный поезд. В январе на линию выйдет специальный брендированный состав. Проект приурочен к столетию государственного пожарного надзора, сообщили в МЧС Свердловской области. Тематический поезд будет курсировать по линиям метрополитена на протяжении всего 2027 года. Пассажиры за время поездки смогут вспомнить правила пожарной безопасности, а также узнать о вековой истории службы. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Треть россиян не долечивается, чтобы сэкономить. По данным исследования, полностью соблюдают врачебные назначения и покупают все прописанные препараты около 30% респондентов. Еще треть ограничивается самыми важными, по их мнению, лекарствами. Об этом пишет газета.ру. 12% часто вообще отказывается от лечения. Среди причин подобного поведения опрошенные называют стоимость прописанных препаратов и даже самостоятельное излечение. 33% респондентов заявили, что регулярно прерывают курс досрочно. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города плюс 29, на завтра 30 июля, четверг. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем так же, как сегодня, 25-29 выше нуля.

Но с ними, словами, будет еще приятнее. Никто не запрещает усиливать эффект, когда говорится о приятном и хорошем. А студио здесь на Jam FM. Ну и, конечно, в качестве хорошего, приятного настроения поднимающего, отличная музыка в неограниченном количестве на Jam FM. Моя скромная компания, зовутся DJ Dan. Скоро 23.45 и Fast FM, затем DJ Smash. Ну а прямо сейчас Боб Синклер и Кайза на Jam FM. Хорошего начала вечера.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей, и это не шутка.
5: Ваками Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками Запад.
6: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
7: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 16.05 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. Итак, ЕКА стоит от реки Березовка до Высоцкого, от Садов до реки Решетка, Шевская, Тепличная до Космонавтов, постоянно объявлять пехотинцев до Таватуйска, на Малышево от Комсомольска до Гагарина. Челюскинцев стоит от Свердлова до Космонавтов, Светлореченск от Обезной до Репина, Бакинская, Мисаров от Ярославской до Космонавтов.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: А вот Яна Ефимова заморочилась на свеженькое, интересное, через минутку с небольшим на Jam FM. Свежие истории.
1: Реклама.
2: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
3: Ваками Запад, не приходи, а мода с выгодой забери. Ваками Запад.
1: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям. Реклама ООО «Автоперекресток» ИН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено, подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! 19-летняя дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца. Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально сменила фамилию. 19-летняя Сури отказалась от фамилии отца и теперь носит второе имя своей матери – Наэль. Об этом сообщают инсайдеры. Новые данные появились в документах, связанных с учебой девушки в Питтсбурге. При этом смена фамилии не стала неожиданностью. Еще 2 года назад на выпускной церемонии в школе девушку представили как Сури Наэль. На мероприятии Сури поддержала ее мать Кэти Холмс. Том Круз на церемонии не присутствовал. Актер, по данным СМИ, не появлялся на публике вместе с дочерью с момента развода с актрисой. Напомню, что Сури стала единственным ребенком Тома Круза и Кэти Холмс. Девушка родилась в 2006 году, а ее родители тоже поженились в этом же году. После развода Холмс получила основную опеку над дочерью, которая преимущественно росла вместе с матерью в Нью-Йорке. Да уж, и снова семейные разборки. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом плюс 29. На завтра, четверг, 30 июля, нам синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 19, завтра днем 25-29, жары.
1: Реклама.
8: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
9: Здравствуйте, Селосео.
8: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
9: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
1: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
10: Ооо «Сервистор», Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

С воспоминаниями Мари Краймбрери на Jam FM. Кстати, тема вечера тоже связана с воспоминаниями. Если говорить про вечернее шоу, Jam без правил уже в 17.00. Миш Киселев, Яна Ефимова. Ну, буквально в следующем часе здесь нарисуется. Ну, а тема вечера: какая поездка в такси тебе запомнилась навсегда? Вот так. Свои истории, свои поездки присылаем уже сейчас. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Ну, либо можешь оставлять в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах. Оставляй, как всегда, автору лучшего сообщения. Ребята подарят подарки. Миш Киселев, Яна Ефимова, Jam без правил, вечернее шоу в 17.00. Итак, какая поездка в такси тебе запомнилась навсегда? Меня зовут Диджей Дэн. Продолжаю ставить только хорошую музыку. Скоро Матвей Мельников, затем Филатов, КРС и Мумитроль. Ну а прямо по курсу Феликс Ян и Жасмин Томпсон на Jam FM.

0: крепче, ближе, мат поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Ты слушаешь Джем FM.
1: Джем FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут включить в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом заявил агентство РИА адвокат Олег Зернов. Одним из оснований является постановление следователя о привлечении его как обвиняемого в совершении соответствующего преступления. Напомню, Дурову предъявили обвинение по статье «Содействие террористической деятельности» и начали процедуру объявления в международный розыск. В ФСБ считают, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсий в России, а также массовых убийств и кибермошенничества, пишет РБК. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан традиционно призывают плотно закрывать в помещениях окна и двери, затушить печи, источники открытого огня, на улице избегать открытой местности и мест возле водоемов. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, либо отказаться от поездки. После ухода паводков в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-110 километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Дорожники отсыпают поврежденные участки обочины. Работы по ликвидации последствий подтопления пройдут без полного ограничения движения транспорта. Глава Ирбита Николай Юдин сообщил сегодня, что уровень воды в реке Ницца упал до 705 сантиметров, освободился от воды участок автодороги на Алапаевский-Туринск, пишет «Новый день». Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию на приговор бывшего главреда Свердловской редакции «Урару» Дениса Лоярова и ужесточил его. В апреле он был приговорен к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 1 200 000 рублей. Также суд запретил Лоярову заниматься журналистикой 4 года. Облсуд добавил к этому вердикту конфискацию 120 000 рублей суммы размера взятки, пишет РБК. Свою вину в даче взятки дяде бывшему полицейскому на допросе в судебном заседании журналист признал, но отметил, что в получаемых документах не было признаков того, что они для служебного пользования. Что касается полицейского, напомню, он получил условный срок, пишет РБК. Том Круз потрясен решением дочери Сури отказаться от его фамилии. Его сердце разбито, сообщает Радар Онлайн, ссылаясь на источник, близкий к семье кинозвезды. По его словам, Том понимает, что Сури уже взрослая и сама принимает решение, но ему невероятно больно. Также он надеется в будущем восстановить отношения с дочерью. Напомню, дочери актера и актрисы Кэти Холмс Сури сейчас 19 лет. Теперь она официально зарегистрирована под именем Сури Наэль. Наэль – это второе имя ее матери, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29, выше нуля.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Джем без правил.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 8 минут. Давайте встречать этот вечер вместе с нами. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Если вдруг вы забыли, то сегодня у нас с вами среда, 29 число и 29 градусов за окном.
3: Все четко.
2: Загадаем желание.
3: Но нет, чтобы желание загадывать, нужно еще, чтобы третье число 29 где-то было.
2: Вы в мои желания не лезьте.
3: Я хорошо, вообще... у тебя два достаточно.
2: Дайте хоть раз загадать просто
3: ладно,
2: так
3: ладно,
2: желание.
3: Ладно.
2: Всегда кто-то впервые меня говорит, когда в лифт, вот мы вчера, например, зашли, вчера я внизу нашего офисного здания встретил 6 сотрудников в один ход, то есть вот просто 6, из ниоткуда люди вышли, и там оказалось 3 Михаила, и вот наш программный директор сказал о том, что я желание загадываю, я такой, ах ты,
3: как все сошлось.
2: Да, я тоже, во-первых, удивился. Ладно, давайте, у нас есть сегодня тема, которая нас объединяет, немножко пошалим.
3: Тема сегодня такая: какая поездка в такси тебе запомнилась навсегда?
2: Какая тебе поездка запомнилась?
3: Ой, у меня был случай, я ехала как раз-таки на утренний эфир на такси, и таксист меня узнал по голосу, не знаю, как так произошло, по голосу, слушает много лет уже Джем FM, слушает и свежие истории мои тоже, и он меня узнал, и еще сказал, да я еще Пал Палыча возил там лет 5 назад, я знаю, где он живет, в каком районе. Кстати, так, если вы нас сейчас слышите, вам огромный-огромный привет. Вот такая поездка запомнилась, потому что, во-первых, он меня узнал, мне как ведущий стало это приятно, что меня узнали по голосу, и еще мы обсудили какие-то вот наши такие моменты. Ну то, что он столько лет слушает Джем FM, конечно, ты встречаешь просто человека.
2: Часть истории.
3: Часть истории. Мы же все ради вас делаем, ради слушателей, поэтому приятно встретить такого человека вживую.
2: А я в такси один раз, когда ехал из одного города в другой город, мы ехали вечером, и я в какой-то момент своей жизни, когда был без автомобиля, сказал о том, что если вот кто-то будет голосовать, я его обязательно буду подбирать. И это был первый и последний раз, когда я это сделал. Мы подобрали мужчину, он был достаточно преклонного возраста, в районе где-то 60 примерно
3: голосовать
2: лет.
3: Голосовать в соцсетях такой... ты имеешь в виду?
2: Нет, голосовать на дорогах. Мы же про такси
3: вот
2: говорим сейчас.
3: Хорошо, ладно.
2: У нас староверов называется голосовать.
3: Хорошо.
2: И значит, он голосовал, он был похож на летнего Дедушку Мороза, такой большой, 1.2 метра, наверное, ростом, с бородой. В итоге мы ехали порядка 35 минут, и он нам рассказывал о том, как он путешествует в разных периодах времени. То есть он может переместиться к динозаврам, он может переместиться в будущее, но согласно его тактике телепортации, он не может менять ни прошлое, ни настоящее. Он не, согласно его договора со Вселенной, он не может нам говорить о том, что видел и что еще будет у нас впереди.
3: Какой, в общем, интересный мужчина.
2: Да, а ехал он, кстати, за помощью, чтобы написать свою книгу о том, как можно путешествовать между, ну вот как это, машина времени, вот как, как путешествовать.
3: Вот ты сейчас долей иронии это говоришь?
2: Не абсолютно.
3: А может
2: слово...
3: быть, это все по-настоящему?
2: Я тебе даже, я даже не досказываю то, что было в этот момент. И вот он ехал, и он, мне больше всего удивляет в таких людях, что они делают это с максимальным естеством. И его невозможно подколоть. И я такой, я даже не буду пытаться это делать. И вот он нам всю дорогу вот это рассказывал. Но в его защиту скажу, что я спросил. Я такой, а что делаете?
3: Чем он занимаетесь?
2: Говорит, вот я с Краснодара еду там к своим друзьям, они мне помогут книгу написать. И я такой, вот это была моя, ну, такая запоминающаяся поездка. Да, в моменте это было интересно. Ладно, мы хотим узнать про твою историю. Как ты синхронизировался или синхронизировалась с такси? Ну, что там было интересного? Есть несколько вариантов, куда ты можешь отправить. Например, канал в Максе, радио Джем FM Екатеринбург. Также в личку +7 932 020 125. И ВКонтакте все уже висит, все есть. Но мы тебе не просто пожмем руку, мы тебе подарим подарок. Ну, вернее, самому интересному комментарию и интересной истории в данном случае.
3: Сладкий и вкусный, и вообще холодный подарок, что сейчас особенно актуально в такую жару, это коробка фруктового льда от хладокомбината номер 3.
2: Через 10 минут начнем читать твои сообщения, поэтому не скупись, а словами поделись. А дальше Егор Крид, самое-самое.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina.havailpro.com.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Вот они, самые загруженные магистрали Екатеринбурга, о коих сообщается РСН Яндекс.Карты. ЕКАТ от реки Березовка до Высоцкого, а также от Садов до реки Решетка. Бебеля стоит от Пехотинцев до Таватуйская, Шевская, Тепличная до Космонавтов. Объездная от Громова до Амундсена, Постоянно Щербакова, от Лыжников до Павлодарской, Челюскинцев от Свердлова до Космонавтов, Светлореченская от Объездной до Репина.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: 17:19. Пришло время читать ваше сообщение на ту тему, которая нас сегодня объединяет.
3: Какая поездка в такси тебе запомнилась навсегда? Вот такая сегодня у нас тема. Вот Джума нам пишет. Добрый день. Мне запомнилась очень поездка в такси по городу Казань. Вечером после прогулки по улице Баумана. Вечерняя Казань. Красота и люди добрые. Таксист нам еще рассказал немного историю города. Это классно вообще, когда таксисты рассказывают какие-то интересные факты. Тоже знаю, что в Екатеринбурге такие есть ребята, делятся чем-то туристам, рассказывают, как экскурсоводы.
2: Да, это прикольная штука, на самом деле. Они облегчают немного жизнь. А у меня вот из истории я вспомнил о том, что у меня была пара, как-то мы работали с ним на мероприятии, и они просто тоже познакомились вот в такси, поженились. Два года они попутчиками были. Да, попутчиками были. А еще у меня есть знакомые ребята, которые, получается, они вызвали такси вечером. Они, так скажем, выходили из одного ночного заведения, и они оба заказали такси, они выходят, и у них, получается, желтое такси у того, одной и той же марки, но номера разные. Ну, там, какая-то марка, условно. Какая-то марка, и они, получается, с разных сторон вдвоем прыгают, как бы, в эту машину. Ну, то есть, вот, представь, вот все совпало в данной ситуации. Они прыгают в эту машину, как бы садятся, и таксист думает, что они вдвоем, ну там пара, мальчик, девочка, и они думают, что они пара, и они едут. А ребята, скажем так, они были в таком увеселительном настроении, да, и они как бы просто, как будто бы поехали вдвоем и начали разговаривать в такси уже.
3: И коннект.
2: Да, и они ехали на ее адрес, получается. И когда они туда приехали, они как бы, ну, выходи.
3: Сразу к ней?
2: Ну, это ее просто такси было, да. Ну, вы видите, вы такие перспективные, смотрите в будущее. И они приехали туда, и получается, что таксист, ну, все, спасибо, как бы пока, я поехал на следующий заказ. И причем, а вот этот парень, он говорит, так подожди, меня-то тоже как бы надо довезти. А он уже взял заказ, ему надо уехать. В итоге он вышел, и они вот простояли там 10-15 минут, пока парень вызывал такси. В итоге он взял ее номер, он такой, ну, это судьба, типа, это судьба. Mm-hmm. В итоге все, ребята начали встречаться, ну, прикольно.
3: А такие, поженились как бы... в итоге, да?
2: Да, поженились, ну, очень круто.
3: Ну, вот я говорю, когда судьбе нужно, она людей совместит вместе в каком-то очень странном месте, возможно, или необычным. Все равно
2: не ну они развелись через 2 года уж, если чтобы тебе немного...
3: Ну вот, как свела, так и развела.
2: На землю спустить обратно.
3: Незначай.
2: Забавно, если в такси расстались. Но это, конечно, история умалчивает. Все, давайте пишите ваши ответы на вопрос, какая поездка в такси тебе запомнилась навсегда. И лучшему сообщению за сегодня мы вручаем коробку целую. Не одну штучку,
3: фруктового,
2: а целую
3: коробку. Да, от кладокомбината номер 3.
2: Все, мы ждем тебя либо в Максе, либо в личку, +7 932 020 125, либо ВКонтакте. Через 10 минут у нас свежая история от Яны, ну а уже далее будем читать ваши комментарии.

0: Адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
1: Ваками запах, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками запах.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
4: Гинденбург. Самый большой.

0: FM. Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20, а все, 30 уже, да, 30 минут. Значит, пришло время для наших свежих историй.
3: Певица Анита Цой призналась, что вмешивается в личную жизнь своего уже взрослого сына, уже настоящего мужчины. Ему 33 года, зовут его Сергей, он все никак не может найти свою вторую половинку. Так. И этим занимается его звездная мама.
2: Она, где-то, значит, мы это видели на каком-то одном телеканале.
3: Она ходит, знакомится с девушками, чуть ли там не объявления какие-то делает, знакомится с родителями этой девушки, спрашивает.
2: А он не знает, что отвечает?
3: Я сам решу.
2: Конечно.
3: Подожди, но это другая пара, звездная мама и звездный сын.
2: Да, все мы один. Ну так, ладно,
3: еще. Это похожая история, да?
2: Смысл у мамы он вообще не...
3: Потому если что, да, про Розу и про ее сына, про этот мем. В общем, здесь похожая ситуация. И вот, она недавно сходила в эфиры одного шоу и сказала, что услышала новость. Я, кстати, про нее тоже говорила в свежих историях, что Арнелла Мути хочет купить с дочерью здесь квартиру у нас в России.
2: Так.
3: И Анита Цой такая, Арнелла
2: Мути.
3: Можно
2: на секунду, а кто Арнелла Мути? Это
3: итальянская актриса. Ты чего, снималась во многих фильмах? Вот мне очень нравится, когда они с Андриано Челентано вместе снимались в фильме «Безумно влюбленный», такая прям итальянская
2: классика.
3: Ну, то есть
2: сама-то актриса тоже, условно, возраст Аниты Цой.
3: Ей 70,
2: старше. Ну, там плюс-минус.
3: Вот, и у нее дочки. Дочки 50 с лишним. Чтоб ты понимал.
2: А сыну?
3: И вот Анита, ему 33, и Анита хочет женить их друг на дружке.
2: Так.
3: Ее вообще, видимо, даже разница в возрасте не смущает, но тут ладно, у каждого своя.
2: Но она, получается, себе на этапе котлована заберет пацана-то?
3: Возможно. Ну, 33 года,
2: ты
3: какой
2: знаешь,
3: котлован?
2: Что-то... Подожди, ты
3: Нет, знаешь... я знаю, но какой котлован в 33 года?
2: Не, ну, относительно возраста я имею в виду. Что ее и его. Да, да. Понятно, что это там 18, но относительно вот их как бы разницы.
3: Ну, не знаю. Я немножко не понимаю, когда, зачем матери вмешиваться в личную жизнь взрослого сына?
2: Ну, будет, поймешь. Это же так работает.
3: Нет, я не буду вот это вот из разряда маменьких сыночек. Наоборот, мужика буду воспитывать.
2: Да, ты еще...
3: Я не я ж мать.
2: Ты еще до кучи туда, знаешь, что приговариваешь, чтобы вообще как бы разрушиться. Это детям мультики давать смотреть не буду.
3: Нет,
2: а они
3: почему?
2: Будут конфеты вообще не будут есть.
3: Почему?
2: Супер, я тебе говорю. Это вот это в эту кучу, когда ты... Я буду
3: все в миру
2: только
3: будет.
2: Развивашки.
3: Ну, чтобы...
2: Только Монтессори.
3: Бежевый.
2: Никаких конфет. Нет, да,
3: не,
2: в этом случае.
3: Ну, как-то скучно быть такой мамой. Я к тому,
2: честно,
3: что в личную жизнь никогда не полезу.
2: Я думаю, она угорает просто.
3: Не-не-не, она на серьезке это все говорит.
2: Не, понятно, что она говорит все это на серьезке, но я более чем уверен, что она на приколе вот в данном месте. Ну, я не знаю сына, честно.
3: Представляешь,
2: Анита Цой,
3: потом он
2: вообще не представляет,
3: все-таки женится,
2: это.
3: И она будет постоянно лезть в их семью.
2: Возможно, возможно. А вдруг она просто уже хочет просто комнату под его спортзал освободить? Мы же тоже как бы не знаем.
3: Из гнезда его так выпинывает.
2: Да, да, да. Но если у вас нет спортзала дома, вы с удовольствием можете пробежаться сегодня вечерком, потому что погода соблаговолит этой истории. Но все-таки давайте станем на шаг ближе к ней, узнаем, что творится за окном.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29, выше нуля.
1: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут, продолжаем обсуждать тему, за которую вы сегодня получаете коробку целую прохладительных игрушек, можно так назвать?
3: Ну странно звучит прохладительные игрушки, тут много может быть мыслей, Миш.
2: Нет, ты про что? Я про мороженое, про фруктовый лед.
3: Я тоже.
2: Ну-ка, на еще какой-нибудь одну накинь.
3: Не надо тут сейчас меня гонять в краску.
2: Вот и все.
3: Фруктовый лед, все, коробка.
2: Идешь, радуешься, как в детстве. Тринь-дринь-дринь-дринь, все вообще красота. Ладно, давайте к вопросу.
3: Подожди, тему, да, я напомню, что какая поездка в такси тебе запомнилась, ну, навсегда, больше всего, можно так сказать.
2: Да, нам пишет Сережа, говорит о том, что, значит, в один из своих таких, знаете, жизненных годов он работал в такси и в какой-то момент встретил красивую, вы знаете, очаровательную леди. То есть она тоже заказала такси, прыгнула к нему в машину, значит, они ехали, разговаривали, обсуждали звезды, космос. Ну, ловелас, Сергей, вопросов нет. Значит, через 3 месяца начали встречаться, а через 2 года была уже свадьба. И это было 12 апреля 2019 года. Представляете, это что у нас, 26-й, сейчас 7 лет прошло. Но хорош, хорош. Навозил, получается, как бы.
3: Романтичная история знакомства.
2: А что с таким лицом, как будто съела кислую сливу? Романтично как-то получается.
3: Нет, я рада за них, почему?
2: Все там просто такая буря эмоций. Я сразу не разобрал.
3: Вот нам Света пишет. Добрый вечер. Она пишет, что она как-то раз возвращалась, точнее они, ну, видимо, с компанией возвращались от других друзей, им нужно было добраться с истока в Екатеринбург. И вот водитель такси, чтобы им было веселее, предложил петь песни всю эту поездку. И такое караоке-такси немножко получилось. И причем пишет, что поет он очень даже хорошо. Им было интересно его слушать. И потом он их спрашивал, а что вы еще хотите послушать? Какие песни, какие композиции? Кстати, пишет, что больше таких такси не встречала.
2: Это просто совпало.
3: Я тоже на такого натыкалась, но он сам не пел, он просто спросил, да, что вам включить, я такая, о, руки вверх, кружка моя, и на всю машину играла, это было прикольно.
2: Наташа нам говорит о том, что у нее такая тоже очень невероятная история. Вообще хочется заметить, что все истории, они добрые, ну то есть нет какой-то такой, что я ехал там,
3: не
2: что-то
3: надо.
2: Туда. Нет, почему, любую ситуацию можно спустя время превратить в что-то такое, знаете, улыбающееся. В общем, Наташа говорит, она как-то в своей жизни работала аниматором, и вот она, в общем, на красивая, накрашенная клоун там в образе собачки, начинаем поехала поехала на заказ, значит, все, она поехала, и в какой-то момент ее машина, получается, врезается в другую машину, там несложная авария, но по факту это авария, то есть вам надо зафиксировать и так далее, вызвали ГАИ, в общем, это в те моменты еще ГАИ приезжало, не было европротокола, и, значит, в какой-то момент она остановилась возле интерната, где детки живут, и она говорит, просто там у забора такая толпа встала, и в какой-то момент она такая, ну что? Ну, надо работать. И, в общем, ей таксист помог, включал всякие разные музыкальные композиции.
3: Как здорово.
2: А она, вот, соответственно, танцевала, выступала все там 10-15 минут, пока не приехал другой автомобиль. Легенда.
3: Несмотря на все трудности, да. Все-таки отвела праздник для деток. Стоп. Вообще.
2: Не, это не ее дети. Она не туда ехала. Она просто, в смысле, ждала другой автомобиль, пока ехала на заказ.
3: Все равно доброе дело сделала.
2: Да, да, с таким учетом, безусловно. Это очень круто. Наташа, вообще тебе большой респект от нас. Все, у нас осталось 10 минут, потом подводим итоги. И есть. Естественно, награждаем наше лучшее сообщение. А кто же это? Узнаем через 10 минут.

0: столице Куральской земли. А мода может стать твоей. И это не шутка.
1: Ваками запах, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками запах.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
4: Кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: Лето в разгаре. А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
9: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: «Джем-ФМ».
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. «Джем-ФМ».
13: 102.5. «Джем-ФМ». Екатеринбург.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 54 минуты, пришло время определить победителя. Тот человек, который сегодня ответил на вопрос, какая же у вас была самая интересная поездка в такси?
3: Им становится Сергей, он прямо сейчас с нами на связи, и он написал очень романтичную историю. Сереж, привет.
4: Добрый вечер.
3: Давай, рассказывай.
4: Ну, это произошло, я как раз, у меня последняя заявка была, в трех десятках работал в свое время. Вот, и это был 19-й год, 12 апреля, ну, 7 часов вечера, последний заказ падает, подъезжаю по адресу, там стоят две девчонки, красивые, симпатичные.
2: Ты выбрал одну, получается.
4: Да, но повез одну. Получилось как, 12 апреля, день космонавтики, но у меня смена заканчивалась.
2: Ага.
4: Ну, как бы везти надо было в Заречный, ну, то есть не город, а район, микрорайон.
2: Ну да, нормально по времени.
4: Вот, и как бы думаю, как раз закончу и домой потом. Ну, поехали, разговаривали на многие темы. Угу. Ну, у меня флешка стояла, заиграла песня «Выпьем за любовь», Игорь Николаев.
3: О, как все сошлось-то!
4: Так вот, эту песню, наверное, раз на 10 послушал после этого. Меня просили еще. Ну, доехали, я говорю, а как вас зовут-то, девушка? Она говорит, Маня. Я говорю, в смысле Маня? Она говорит, ну, так-то Маша, но мне не нравится Маша. Меня зовут, ну, нравится Маня, как бы, вот. Все, и, естественно, ну, после этого, как бы, она говорит, ну, я как бы сейчас встречаюсь с молодым человеком, ну, я не против бы с тобой познакомиться. Ну, прошло 3 месяца, и как-то...
2: Увел, получается.
3: Манечка.
2: Но любовь, она такая.
4: Но я-то свободен был. Смысл-то в том, что получается, что через 3 месяца, как-то чисто случайно. Она на мне написала, как твои дела, может, встретимся, прогуляемся, а как раз мы жили на ЖБИ, что она живет на ЖБИ, что я живу на ЖБИ.
2: Ой, подожди, мы сейчас семечки возьмем, так, и чё еще?
3: И чаёчек.
2: А она что? А ты чего?
3: Так интересно.
2: Так,
4: и все? Встретились, начали встречаться, ходить, гулять. 2 года просвечались, прожили, как бы, решили...
2: Нагуляли аппетит. Да, нагуляли, и все, и свадьба.
4: Да,
2: ну что,
4: решили расписаться.
2: Мы тебя поздравляем, ты большой молодец, видишь, история любви не только как-то выстроила тебе жизнь, но еще и принесла коробку нашего замечательного вкусного.
3: Фруктового льда от Клада Комбината номер 3. Мы, Сереж, тебя поздравляем.
2: Да.
3: Давай крики радости от тебя хотим услышать.
4: Ура! Спасибо!
2: Вот тебе другое дело.
4: Слушайте Джем ФМ!
2: По-другому не... Все, мы это вырезаем и вставляем в начало программы для того, чтобы каждый раз это звучало. Все, спасибо тебе большое, Сереж. Удачного тебе вечера. И оставайся, естественно, с нами. Мы еще здесь целый час до 19.00 с тобой. А я вообще там до полуночи. У нее там свои дела-делишки. Все, мы тебя еще раз поздравляем. Ну, а если ты хочешь получить подарок, слушай нас каждый день. А что будет завтра? Завтра и узнаем. Главное, подключайся.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического и загранпаспорта и PO для служебного. С января 2027 года в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях, пишет РБК. 38-летний бизнесмен из Екатеринбурга, обвиняемый в избиении уральского ученого, ранее был судим. Работая в ГАИ в 2011-м, он случайно нанес тяжелое огнестрельное ранение коллеге, пишет «Новый день». Напомню, 13 июля двое ученых Федерального аграрного научного центра заметили на опытных полях детей примерно 9 лет на квадроциклах. Они попросили у них телефон родителей, позвонили, сообщили, что доставят детей к институту, откуда их можно забрать. К зданию приехали 4 внедорожника, мужчины из них стали оскорблять и избивать ученых. Директор научного центра Никита Зезин вскоре скончался от инфаркта. Ему было 67 лет. Между тем, вторая сторона конфликта подала встречное заявление о похищении детей. Жена задержанного заявила порталу Rush Today, что ее муж не бил пожилого ученого, а только, цитирую, похлопал по щекам. По ее словам, сотрудники института силой усадили детей в машину, и у них были зафиксированы побои, говорит женщина, пишет «Москва-24». На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. На фудмаркете будет петь Иракли, известный по хитам «Лондон-Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении звезд на разных площадках в Екатеринбурге. Так, в историческом сквере в 20:30 выступят Урфин Джус, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие. На улице Архангела Михаила в 19:00 начнется концерт, на котором выступят Тимати, Нилетто, Комаро, а также исполнитель электронной музыки Вон Амур. Неймар вновь объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. «Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все, все сердце и всю жизнь, но сейчас верю, что больше не хочу этого делать», цитирует футболисты издания «Актуфут». Неймару 34 года. Впервые он заявил о завершении выступления за сборную Бразилии в июне после матча 1/8 финала Мундиаля 2026. Тогда бразильская команда потерпела поражение от Норвегии. Игра, напомню, завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +19, завтра днем 25-29, выше нуля.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут. Пришло время для лайфхаков и трендов. У меня сегодня лайфхаки, и я вообще сделаю свою жизнь после этого легче в 500 миллионов раз.
3: Ну-ка, давай.
2: Значит, у меня есть такая проблема с учетом того, что в моей семье 5 человек. Соответственно, мы покупаем продуктов, ну, как бы много. И, соответственно, много пакетов. А я, как человек целеустремленный, не люблю ходить два раза в машину. Mm-hmm. Значит, как унести все эти пакеты? Просто покупайте гигантский карабин.
3: Так.
2: Поняла,
3: и
2: карабин.
3: Это я поняла, да.
2: Все, и как бы зацепляете все пакеты на этот карабин, соответственно, переворачиваете его, и у вас ручка, вы держите как бы одним карабином все пакеты, которые у вас есть. Я такой, идем на маркетплейсы, заказываем себе карабин. Это просто какая-то нереальная вещь, которую я для себя в какой-то сейчас просто открыл. Вот честное слово.
3: Или просто дождись, когда сыновья подрастут, будут помогать
2: тебе
3: таскать.
2: Это долго. Это долго, и как мне потом права за ребенка, как будто это рабство объяснять в моменте. Ладно, еще как можно с собой носить милого щеночка? Вот здесь вообще для меня просто актуально, честно вам скажу. Берете, значит, куртку, которая с кивовой, кофту, которая с капюшоном. Не застегивается, а просто как это называется?
3: Куртка без капюшона.
2: Короче, куртка с капюшоном. Куртка с капюшоном.
3: А, с капюшоном.
2: Да,
3: ну,
2: куртка,
3: давай.
2: Кофта, без разницы. Переворачиваете ее капюшоном вперед, и у вас получается перед собой целый такой карманчик. Все, вы можете туда что-то посадить, вы можете туда что-то положить. Но я в данном случае могу носить там щеночка как бы своего. Вот я туда засунул.
3: Но тебе же самому будет неудобно, там рукава, все это переворачивать.
2: Это все не важно.
3: Главное, чтобы ему было комфортно.
2: Конечно. Это вот ты все для себя. А я, видишь, для собаки.
3: Ну, ладно, хорошо. А у меня тренд, и очень такой специфический, женский в основном, да, связанный с бьюти-индустрией. В общем, сейчас среди женщин популярна синяя бирюзовая помада, и они ею красят свои великолепные губы.
2: У меня холод окрашивает так.
3: Вот, в минус 30, да, где-нибудь на остановке.
2: Девчули, вообще.
3: Нет, а здесь это действительно стало, это, ну, даже получило какое-то вот свое название, там, нео, что-то нео-течение, вот такое.
2: Нео-эстет, не нужно,
3: возможно, да. В общем, такие бирюзовые, либо такие ярко-синие губы. И пишут, что это не просто эпатаж, а такой продуманный инструмент для тех, кто хочет действительно проэкспериментировать со своей внешностью. И вот недавно Аня Пересильд, вот эта вот дочь актрисы.
2: Слово пацана,
3: Ваня Дмитриенко, Роман и все такое. И она вышла в свет, у нее была фотосессия как раз-таки с такими губами. И вот все эти шутят, что уже так их просится песня «Я водяной».
2: Нормально, соглашусь.
3: Поговорил бы кто со мной. Ну, странный тренд.
2: Но опять же, почему, если нравится, окей.
3: Ты представляешь меня с синими губами, бирюзовыми?
2: Вообще, без проблем.
3: Смотря где. Ну, на работу вот я завтра приду такая,
2: смотря
3: или
2: какую?
3: Что, ты меня выгонишь?
2: Смотря где ты работаешь. Рядом, если там заколонки какие-то там стоят. Ну, пожалуйста, типа, что... Что я такой, чтобы тебя останавливать? Ну, просто интересно. Да главное, чтобы все это красиво было, понимаешь? Вот не перебор. Вот у нас девочки, например, пиар-отдел, они же вообще какие-то космические
3: лайки. Они постоянно экспериментируют.
2: Да, они такие, мы все время заходим, у них там что-то тут звездочки, тут какие-то розовые тени.
3: Мы сейчас конкретную одну говорим,
2: вообще,
3: да?
2: Вообще нет, их там два человека.
3: Две девчонки.
2: Они вообще модницы.
3: Они завтра придут с такими губами.
2: Стопудово. Они по-другому больше. Вот мы им подкинули идею, так что завтра будем их смотреть.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
4: Ваками Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками Запад.
5: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
6: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: В Екатеринбурге. Итак, как сообщает RSNX карты. ЕКАД стоит от реки Березовка до Высоцкого, от Садов до реки Решетка, проезжая от Губахинской до Норильской, Шевская, от Тепличной до Космонавтов, тормознем на Репино, Верхесецком бульваре от Малышева до Мельникова, на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, Щербакова стоит от Лыжников до Павлодарской, много машин на Донбасской от Никольского переулка до Автомагистральной.
7: И снова музыка.

0: Чуть подожди.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 18 часов и 20 минут. Пришло время для голые факты. Давайте поговорим о... Да, мне нравится вообще. Я вообще обожаю просто. Мы еще в наушниках стоим. Вообще, это так космически
4: звучит.
3: Ладно, давайте. Тут не об этом. Тут мы, наверное, о том, что интересненького у нас происходит. Я хочу вернуть вас в мир обратно. Я, представляете, что узнал. И это факт. Это научно доказанная история. Исследования подтверждают, что печатный текст, вот именно книжки осязаемые, вот эти, понимаете?
4: Материальные.
3: Да, текст читается в среднем на 20% быстрее и понимается лучше, чем текст с экрана. Конечно, разница зависит от физиологии глаз там, и так далее, но суть в чем? Почему бумага удобнее для чтения? Значит, здесь физическое восприятие, то есть глаза меньше устают, потому что отражается свет вообще другой, никак не влияет на ваши глаза. Дальше, глубина анализа, то есть на бумаге мозг концентрируется, у тебя не вылетают никакие приложения, никто тебе не оповещение, то есть никто ничего не звонит и делает. То есть гораздо меньше отвлекающих факторов. Вот такая история, ребята. Мы читаем книжки на 20% быстрее, чем если вы почитаете ту же самую статью, но где-то на компьютере или на гаджете.
4: А как это интересно работает с аудиокнигами? Потому что я аудиофил, и мне как бы легче воспринимать все
3: X2.
4: На слух. X2?
3: Конечно.
4: Ну, возможно.
3: Но там надо по 0,1 в каждый день повышать. Каждую неделю.
4: Да, потому что это тоже нас развивает. А я нашла такой факт. Из необычных профессий в мире, оказывается, есть профессия профессиональный... Профессия профессионального стояльщика в очереди.
3: Да, есть такое. У нас, кстати, я недавно слышал такую историю, что ребята начали на заправках такие движухи устраивать.
4: Ну вот, есть спрос.
3: Подростков закидывают.
4: Конечно. Особенно она популярна, ну, не у нас в России, а в Великобритании. Такие сотрудники встают в очередь и буквально тратят часы своей жизни за другого человека. Представляешь, и пик работы таких ждунов, можно их так назвать, приходится на предпраздничные либо праздничные дни, а еще когда смартфон новый, например, выходит,
3: ну,
4: да?
3: Ну, какая-то движуха.
4: Постоять в очередь.
3: Что, я бы этим... тоже... Смотря цена вопроса. То есть, если я...
4: Цена вопроса, я тебе скажу, $100 вот как бы
3: что?
4: За рубежом. Ну, одна очередь,
3: не, ну,
4: долларов.
3: Подожди, $100, час, два, там
4: а
3: же
4: вот это
3: сутки. Ну, вот я и говорю, то есть цена вопроса. Обычно они по часовке работают 100%, чтобы как бы мотивация, чем дольше ты стоишь, там, соответственно, тем больше денежек ты зарабатываешь. Если мы говорим про очередь в какой-нибудь, например, там, на прием к врачу, и
4: ну, это
3: очередь
4: долго, да.
3: Полтора, ну, например, там, полтора, я не помню, если честно, когда сидел полтора часа, но вдруг. И вот у тебя полтора часа, ты понимаешь, что будешь сидеть, и какой-то парнишка такой, я там за 300 рублей готов. И let's go.
4: Вообще
3: ну, то
4: не
3: есть,
4: жалко.
3: Да,
4: пускай подработает, и тебе 100%, полезно.
3: Вообще, 100%. Во-первых, никто не будет там ругаться, потому что там все сидят, лишь бы посидеть. Ну, потому что, не в смысле не посидеть, я имею в виду, а физиологически, а именно, ну, то есть он чем дольше сидит, соответственно, тем больше денежек. Кап-кап-кап. Понимаете?
4: Ну, я бы воспользовалась такой услугой, иногда мне очень даже хочется.
3: Да, я про что и говорю, ты время не тратишь, что, ну, ты можешь, если ты можешь позволить себе купить как бы эту историю. Ну, вот все-таки как это, там, 100, 200, 300, я
4: ну,
3: думаю,
4: ну, 100
3: что...
4: долларов, 8 тысяч на наши деньги примерно.
3: Ну, допустим.
4: Ну, 8 тысяч.
3: Да много, да нет, это много. Ну, да нет.
4: Не,
3: да.
4: А вдруг тебе стоять надо,
3: ну, что,
4: 10
3: всю,
4: часов.
3: Всю зарплату, например. Что ли, отдавать, получается, ну, вы имеете? Ну, тоже дело такое. Ладно, двигаемся дальше. Музыкальная ритмика от нас вместе с Добро, которую слышит весь район.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
1: Ваками запах, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками запах.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
5: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
7: Джем без правил.
8: 18:31. Пришло время свежих историй.
9: Я нашла новость. Она не из мира, пускай, шоу-бизнеса, но такая. Активно сейчас форсится, хотела сказать. Mm-hmm. Такой на зумерском. Обсуждается в сети. И, в общем, сейчас лето. Это пора свадеб, предложений, руки и сердце. Вот как
8: ну
9: раз
8: и
9: таки...
8: это маленькая жизнь. Потому...
9: Да, и маленькая жизнь. И, в общем, один мужчина из Красноярского края по имени Влад, если вам что-то
8: там... Допустим, думает, конечно, мы как-то должны поднять
9: важно
8: уже.
9: Важно же. Да, в общем, он решил сделать предложение своей девушке и сделать это оригинально. Они арендовали сабборд, вот, на котором можно плыть где-нибудь по озеру, не знаю, там по речке.
8: Плоская лодка.
9: Ну, такая досочка, да, досочка, да. Я просто пыталась, как сказать, для серфинга, но она не похожа на нее.
8: Лишние мысли тебе не поселяют.
9: На досочке, да, они поплыли, и он хотел там вот сесть на одно колено, протянуть ей колечко, а так получилось, что когда он прихватил это колечко, чтобы сделать ей предложение, в самый ответственный момент возлюбленная резко обернулась, и вывела кольцо из рук избранника. Кольцо упало в озеро.
8: Вот так как раз, а там вот эти русалки с синими губами, про которых ты говорила. И
9: кстати, да, это вот, знаешь, подходит здесь фраза, хотел сделать хорошо, получилось как всегда. Она выбила вот это колечко, и в чем суть? Пришлось вот этим, вот этой паре нанимать водолаза, который специально за этим колечком...
8: Прям значит, настолько оно дорогое было?
9: Мне кажется, да, там с бриллиантиками была тема. Ну, в общем, он его нанял, тот искал там что-то час,
8: а как вот у меня, вот у меня вопрос. Вот кто-то подарит тебе кольцо. Вот тебе подарит обручальное кольцо с бриллиантом, да?
9: И ну, в смысле, кто-то.
8: Нет, я имею в виду там...
9: Я думала, это один человек должен делать.
8: Ну, я и говорю, кто-то.
9: Потенциальный муж, как
8: бы. Ну, да, я и говорю, кто-то. Вот кто-то, он тебе подарит это кольцо с бриллиантом, и вот он тебе дарит, и ты видишь, что там бриллиант.
9: Ну.
8: А если вот там не бриллиант?
9: Ну, я с бриллиантами уже хожу, поэтому...
8: Нет, да ходи, пожалуйста, я вообще... Дело-то не в этом. Я имею в виду, как потом ты пойдешь проверять, типа? О, задумалась! А запишу. Мужчинки, запишите.
9: Ну, там сразу видно.
8: Да не, ну я в жизни не отличу, клянусь, я вот в жизни не отличу.
9: Ну, фианит и бриллиант тоже там кто-то, кто не в курсе, может... Ну, подожди, дело-то не в этом. Они наняли водолаза, тот нырнул...
8: И достал сундук.
9: Нет, достал в итоге это колечко, вот.
8: И сделал ей предложение, просто накидывал уже все, что можно.
9: Да, сделал предложение, все, она согласилась, просто на всю жизнь запомнилась.
8: Да,
9: я, честно, вот что хотела добавить, я немножко не понимаю, когда хотят сделать предложение, ну вот, например, знаешь, ведь тему, там, не знаю, колечко кинуть в какой-нибудь напиток, 100% в бокал,
8: кладите,
9: или в десерт. Сколько раз были ситуации, когда девчонки зубы свои ломали?
8: Кладите в торт, зато оно точно останется у вас.
9: Почему? А, ну, вот
8: плюс-минус, подождите, но хотя бы оно у вас, ну, оно не в реке.
9: Ну, ладно, ладно.
8: Обидно, если там не брюлики, обидно, если там просто позолота тогда, опять же, может быть, да, купил вот раньше с жвачкой продавалось, хотя сейчас, наверное, продается.
9: Нет, сейчас уже нет.

0: Ну вот, видишь, а тебе делали предложение с жвачкой. Ну опять же, можно же, вы же потом, можно пожевать на двоих, нормально, как леди и бродяга, только не макаронинку.
1: Ой,
0: а вы,
1: все, разошлось.
0: А вы растянете жвачку. Вот, все, в общем, ребята, вот такая история, да, действительно забавная. Мне кажется, что судьба, ну по-другому никак. Ну и, конечно, судьба — это то, что связывает нас с погодой. Давайте узнаем, что интересного происходит за окном.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. А этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29 выше нуля.
2: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
2: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Моё Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 41 минута, пришло время для нашей нейродичи. Что это такое? У нас есть вопрос, мы задаем его искусственному интеллекту, и он дает свои какие-то такие варианты, как можно все-таки упростить себе жизнь. Сегодня вопрос вообще максимально актуальный. Как ничего не делать и, естественно, заработать много денежек?
3: Значит, вопрос, который хоть раз в жизни себе задавали вы его.
2: Каждый день, когда я иду куда-нибудь в перспективе работы, я такой, как можно так за что-то не выходить? Ладно, значит, сегодня классика жанра. Во-первых, это вступить в наследство, желательно к дальнему австралийскому родственнику, какому-нибудь миллионеру. Mm-hmm. Это такая из серии какого-то самоиронии. Дальше, блогером стать. Вот это вообще тема. Завести канал про то, как ничего не делать и зарабатывать много денег. Но там спойлер от меня, пахать придется все равно круглосуточно. Ну, чтобы надо же его как-то там
3: продвигать.
2: Раскачивать, конечно. В общем, продвигать какие-то гайды, которые связаны, вот ничего не делай, делай как я. И тоже можно двигаться. Ну, такая. Теперь корпоративный абсурд, так это называется. Устроиться тестировщиком гостиничных халатов на Бали. Вот, пожалуйста. Там KPI будет, это минимум 10 часов сна в сутки, наверное. Mm-hmm. Едем дальше. Для, знаете, такого легкого выдуманной истории, локально связанных с Екатеринбургом. Сдавать в аренду свою парковку во дворе на юго-западе, ничего не делаешь, а люди дерутся. Вот вариант хороший. Ну, хотя бы зрелище, хлеба подождем. Дальше, продать свой рецепт идеальной мясной солянки какому-нибудь фудкорту, и они, соответственно, будут это все делать. Ну, ты все равно получается. Ну, ты все равно работаешь. Все равно работаешь.
3: А я знаю вариант, но все равно сначала вложиться нужно в него.
2: Ну, кого?
3: Купить квартиры. Сдавать их студентам или каким-нибудь парам молодым.
2: Я сейчас скажу вообще рецепт.
3: И потом пассивный доход, друзья.
2: Я сейчас скажу рецепт, вообще дуреете.
3: Ну,
2: смотрите,
3: давай.
2: Если откладывать каждый месяц по миллиону, то в конце года у вас будет 12 миллионов. Все, распишитесь, получите. Это чисто вот да.
3: Ой, дай бог, Миша, так жить, чтобы по миллиону в месяц откладывать.
2: Абсолютно согласен, да, да, да. Тут в данном случае от моей мысли хочется сказать: Марфа, забери меня. Вот она, собственно, этим и займется здесь, на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
1: Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Jam без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
2: Jam без правил.
3: 18 часов 53 минуты. Пришло время сказать вам огромное спасибо, что все эти два часа были вместе с нами. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
4: А меня Яна Ефимова.
3: И вы знаете что? Мы здесь каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Как говорят наши мамы, ну вы лучшие. А мы как можем с ними спорить? Ну абсолютно никак. Кстати, что мы сегодня обсуждали? Мы обсуждали какие-то такие каверзные истории, которые произошли у вас в такси. И у нас сегодня победила любовь.
4: Да, победила любовь.
3: Ну, в смысле...
4: Сергей точнее победил-то, да. Не Люба же.
3: Да.
4: Любовь.
3: Любовь как бы в ее олицетворении.
4: Да, в таком понятии. Он написал, что познакомился со своей женой, когда сам работал водителем, как-то раз ее подвозил, там разговорились, поняли, что созданы друг для друга. Вот так,
3: да?
4: Скажем. Победил нас сегодня. Я сейчас рассказала про тренд на голубые, синие, такие бирюзовые губы. Миша оценил, сказал, что, наверное, очень красиво. А еще рассказала про...
3: Не, ну интересно, просто интересно как минимум. Тут главное все вкусненько. Вот самое сложное — это соблюсти вот грань вот этого всего.
4: Ну, раньше же носили, может быть, сейчас носят вот эти вот синие тени.
3: Зимой...
4: советского периода.
3: Зимой мы тоже все губы... синие губы носим.
4: Да,
3: у меня родимое пятно
4: который...
3: синее становится, когда я замерзну, да.
4: А еще рассказала про профессию стояльщика в очереди. Оказывается, такие бывают.
3: Рабочая схема. Мы решили, что просто нам надо какие-то контакты, что ли, дайте, если кто-то этим занимается. Нам просто реально интересно по ценообразованию понять.
4: Ну, за разумные деньги. Миша готов только за это.
3: Ну, конечно, да, конечно. За 1000 я и сам посижу, кстати, если что.
4: Обращайтесь.
3: Как будто бы, да, запиарился здесь, потом пойду в наш отдел продаж, там какой-то процент на закин за эту историю. Ну и хочется, конечно, что вам сказать, сегодня действительно было хорошо, а немножечко об этом. Вы знаете, нам сегодня и правда было хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
4: Взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. В этом году зарегистрировано 24 тысячи фактов использования мессенджера Telegram для хищения средств россиян мошенниками. Также мессенджер активно используется при подготовке таких преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки и других. Напомню, основателя Telegram Павла Дурова в России обвинили в содействии терроризму, объявили международный розыск. ФСБ считает, что мессенджер не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы для преступлений на территории России. Сам Дуров пока не комментировал обвинения, но в аккаунте мессенджера в сети X появилось фото, на котором основатель Telegram показывает средний палец, пишет «Москва-24». Причиной изменения цвета водопроводной воды в кранах жителей Екатеринбурга стали проливные дожди, сообщили в водоканале. За два месяца лета в водохранилище, из которых город берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. В такой воде много органики и гуминовых кислот, отметили специалисты. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитирует представители водоканала портал Е1. После ухода паводков в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-110 километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Дорожники отсыпают поврежденные участки обочины. Работы по ликвидации последствий подтопления пройдут без полного ограничения движения транспорта. Глава Ирбита Николай Юдин сообщил сегодня, что уровень воды в реке Ницца упал до 705 сантиметров, освободился от воды участок автодороги на Алапаевский-Туринск, пишет «Новый день». ДТП с участием ребенка на самокате произошло сегодня в Екатеринбурге. Водитель «Лады» сбил 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу, не спешившись. Авария случилась утром на улице Посадская. Ребенок был доставлен в больницу, ему оказали помощь и отпустили домой, сообщили в ГАИ Екатеринбурга. Установлено, что за рулем «Лады Ларгус» был местный житель. У него стаж вождения 33 года. В момент аварии мужчина был трезвым. Инспекторы ДПС выполняют замеры, опрашивают очевидцев. По факту ДТП назначена проверка, пишет «Комсомольская правда». Макалей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Макалей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29, выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Говорят, противоположности притягиваются, но когда то же самое происходит у похожих, мне кажется, это намного круче, а главное легче. Иракли, на Jam FM, солнце внутри, я же твое внутреннее солнце продолжаю подпитывать хорошей музыкой, да и со светилом внешним, когда там наверху все хорошо. Жаришка, лето продолжается, а значит... Всем летнего настроения. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Люси Ботин, затем Даррен Хейс, а прямо по курсу Сергей Лозарев с танчиками.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Sela Sportmaster Pro, Zarina, B-Free и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
3: 235-0905.
0: Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM. А любовь.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мигель станцевал с мамой на одной сцене. Татьяна Сергеевна стала специальной гостьей одного из мероприятий своего звездного сына. Женщина получила свою роль в танцевальном номере на каблуках. А ведь ей, на секундочку, 82 года. Как сообщает Супер, она надела ярко-красные туфли на каблуках и не побоялась выступить с маэстро, который, кстати, тоже был на каблуках. Позже мама хореографа призналась, что Мигель научился стоять на каблуках сам, потому что раньше танцевал на пуантах. Она отметила, что для нее этот выход на сцену имел огромное значение. Татьяна Сергеевна прокомментировала, цитирую: «Я мечтала станцевать на одной сцене с сыном, и это наконец случилось». Отмечу, что женщина начала танцевать только когда ей исполнилось 70 лет. Никогда не поздно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29, выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринской ревде, тоже переменная. Возможен дождь до плюс 29.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam.

0: Jam. Jam FM. Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. По данным ведомства, уборочные работы ведутся по всей стране. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». Большая часть товаров на складе Wildberries в Рязани не пострадала при атаке беспилотников. Огонь почти не затронул зону хранения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возникший в логистическом центре пожар получилось локализовать. Напомню, минувшей ночью в результате массового налета дронов в ВСУ на Рязань на территории одного из предприятий города возник пожар. Пострадали 6 человек. На фоне опасности сотрудники логистического центра Wildberries были эвакуированы. Склад компании временно перестал принимать товары от поставщиков. Они перенаправляются в логоцентр во Владимире, пишет «Вечерняя Москва». Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. В четверг в Екатеринбурге еще плюс 33 днем, в пятницу плюс 27 градусов. В субботу в день города всего плюс 22 и дождь. Еще более дождливым будет в воскресенье, но уже до плюс 25 градусов днем. Ежедневные дожди в прогнозах по области до вторника включительно. В этом сезоне от укусов клещей на Среднем Урале пострадали уже 17,5 тысяч человек, в том числе около сотни за минувшую неделю. Показатель, впрочем, в 1,6 раза ниже, чем за тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «Комсомольская правда». С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 118 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 234. Среди обследованных клещей большая часть приходится на возбудителей лаймборрелиоза, 47,7% проб. Возбудители клещевого энцефалита 1,4%. Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира». Фильм выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале «Братьев Андреасян». Ранее сообщалось, что Пьера Безухова в этой ленте сыграл актер Николай Шрайбер, которому 43 года, а Елену Курагину – жена режиссера Лиза Моряк. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» снимает также Сергей Урсуляк. Известно, что в его картине снимаются Никита Ефремов и Анна Михалкова, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Киркоров пригласил мисс Брикс на съемки клипа. Артист активно снимает клип на свою новую песню. Съемки прошли в сказочной Каппадокии. А главной героиней творческого произведения стала 19-летняя красотка Валентина Алексеева. Филипп лично пригласил девушку. Как пишет Супер, съемки музыкального видео оказались для команды непростыми. Ключевую сцену на воздушном шаре снимали после бессонной ночи. Сама Валентина прокомментировала это так. В 4 утра мы были на съемочной площадке. Вид просто невероятный. При этом самому певцу безумно хотелось спать. Но он продолжал оставаться в хорошем настроении и даже одаривал Валю щедрыми комплиментами. Он назвал Алексееву королевой, с чем явно не поспоришь. Отмечу, что Валентина Алексеева получила титул «Мисс Россия 2024», а затем одержала победу в конкурсе «Мисс Брикс 2026». И правда, настоящая красотка. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29 выше нуля. Также завтра в Первоуральске по Львовскому Туринской сбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 29.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 29.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Ваня Дмитриенко рассказал о планах на свадьбу с Аней Пересильд. Артист рассказал о планах на семейную жизнь. Он признался, что хотел бы сыграть свадьбу, однако считает, что решение о браке должно приниматься легко и без длительных сомнений. По словам Дмитриенко, идеальная свадьба возможна тогда, когда оба партнера уверены в своем выборе. Он прокомментировал: «Мне кажется, идеальная свадьба – она та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты сам сомневаешься. Решение должно прийти с легкостью и уверенностью. А долгие сомнения – это уже как будто немного не про это». Кроме того, Дмитриенко рассказал о желании стать отцом. Певец признался, что мечтает о большой семье и хотел бы воспитывать троих детей. При этом он отметил, что для создания большой семьи необходимо обладать достаточными ресурсами. Всему свое время. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. А этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29 выше нуля. Также завтра в Первоуральске по Левскому Туринской сбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 29.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Истории на Jam FM.
1: Привет! 19-летняя дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца. Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально сменила фамилию. 19-летняя Сури отказалась от фамилии отца и теперь носит второе имя своей матери – Наэль. Об этом сообщают инсайдеры. Новые данные появились в документах, связанных с учебой девушки в Питтсбурге. При этом смена фамилии не стала неожиданностью. Еще 2 года назад на выпускной церемонии в школе девушку представили как Сури Наэль. На мероприятии Сури поддержала ее мать Кэти Холмс. Том Круз на церемонии не присутствовал. Актер, по данным СМИ, не появлялся на публике вместе с дочерью с момента развода с актрисой. Напомню, что Сури стала единственным ребенком Тома Круза и Кэти Холмс. Девушка родилась в 2006 году, а ее родители тоже поженились в этом же году. После развода Холмс получила основную опеку над дочерью, которая преимущественно росла вместе с матерью в Нью-Йорке. Да уж, и снова семейные разборки. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, четверг, 30 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 25-29, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Звук поставим.

буду меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: ближе, ближе, так близко.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: люби.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM. Jam. Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Вся на